плевать, как импотенту на мадам. На правильные речи трезвой сволочи.

Вот это для мужчин рюкзак и ледоруб. И нет таких причин, чтобы не вступать в игру. А есть такой закон, движение вперед. И кто с ним не знаком, навряд ли нас поймет. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. Да после восхождения до будущей горы, да после восхождения до будущей горы. И нет там ничего, ни золота, ни руд, там только-то всего, что гребень слишком крут. И слышен сердце стук, и страшен снегопад, и очень дорог друг, и слишком близок ад. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. Да после восхождения до будущей горы, да после восхождения до будущей горы. Но есть такое там, и этим путь хорош, чего в других местах не купишь, не найдешь. С утра подъем, с утра и до вершины бой, а тыщешь ты в горах победу над собой. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. Да после восхождения до будущей горы, да после восхождения.

сон. Ввиду долгосрочной разлуки всем выдано брау дюрсо. Прощайте, красотки, прощай, небосвод. Подводная лодка уходит под лед. Подводная лодка, морская гроза. Под черной пилоткой стальные глаза. Под грустную музыку Верди компасы дают перебой. Холодные ходят медведи у штурмана над головой. Прощайте, красотки, прощай, небосвод. Подводная лодка уходит под лед. Подводная лодка, морская гроза. Под черной пилоткой стальные глаза. По многим известным причинам нам девушки все хороши. Стоят на сугробе мужчины, но на полюсе нет ни души. Прощайте, красавица.

0: коня гроза. Столичная водка, стальные глаза.
1: Увы, мои друзья, уж поздно стать пилотом, балетною звездой, художником Дали. Но можно сесть в авто с разбитым, правда, катафотом, чтоб повидать все то.

спускаюсь вниз. Кругом летят покарды, мне левый поворот на стрелку и домой. Вплетается пегас с разбитым миокардом в табун чужих коней.

Только жаль того мальчонку, на душе темно и сиро, нет на ниточке послушной

не в попад, не в попад, не в попад. Сквозь открытую в поле стеклянную дверь забредет васильковый рассвет. Будет жутко от радости и от потерь.

этот локон стекать в пляске бликов слепого дождя. Будут ходики с ним в ритме пульса стучать и молчать, когда он без тебя, а потом будут падать на крыши снега.

горах дожди, в горах седое небо, в горах грохочут горы по горам. Бежит поток, вчера лишь бывший снегом, грохочут глины, твердые вчера. Несутся глины, твердые вчера. А нам светло, над нами солнце жёлоб и облаков веселые стога. И лишь река с известием тяжелым, как скороход бежит издалека, как скороход бежит издалека. И если я надолго замолкаю, а вроде солнце светит впереди, не говори, с чего река такая, а просто знай, в горах идут дожди, а просто знай, в горах идут дожди. А в тени снег лежит, как гора, будто снег тот к весне не причастен. Ходит дворник, и мерзлый февраль колет ломом на мелкие части. Во дворах-то не видно земли, лужи морем, асфальт перешейком. И плывут в тех морях корабли с парусами в косую линейку. И плывут в тех морях корабли с парусами в косую линейку. Здравствуй, здравствуй, мой сретенский двор. Вспоминаю сквозь памяти дюны. Вот стоит, подпирая забор, на войну опоздавшая юность. Вот тельняшка от стирки бела. Вот сапог, он гармонью надраен. Вот такая в те годы была униформа московских окраин. Вот такая в те годы была униформа московских окраин. Много знали мы, дети войны, дружно били врагов-спекулянтов и неслись по дворам проходным по короткому крику «Атанда!». Кто мы были, шпана не шпана, безотцовщина с улиц горбатых, где как рыбы всплывали со дна серебристые аэростаты, где как рыбы всплывали со дна серебристые аэростаты. Видел я суету и простор, речь чужих побережий я слышал. Я вплываю в свой сретенский двор, словно в порт, из которого вышел. Но пусты мои трюмы в пыли, лишь надежды и тех на копейку. Ах, вернуть бы мне те корабли,

даже слова такого в толстых чужих словарях. Август — ущерб увяданье, милый единственный прах. Август — ущерб увяданье, милый единственный прах. Нет даже слова такого в толстых чужих словарях. Русское лето в России, запахи пыльной травы.

Это в России запахи пыльной травы. Утро, пастушья жалейка, поздний и горький волчец. Эх, если б узкоколейка шла из Парижа в Елец.

Лишь остался на ветвях, лишь остался на ветвях, лишь остался на ветвях солнечный осадок.

хочется назвать, так и хочется назвать, так и хочется назвать детскую погоду. У крыльца водой полна погнутая миска, и как сад обнажена, и как сад обнажена, и как сад обнажена близость наших.

Александр Сергеевич прогуливается. Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет. Извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается. Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет.

свирепыми ночами, когда в печной трубе сгоревшее молчание засвищет о судьбе. Найти друг друга нужно, чтоб не заснуть в снегах. Февральской ночью в южной, торжественной, как Бах.

Это мой корабль, мне пассажир твой снится. Дощатый старый пирс, лиловая заря. Как вы присели к нам, загадочная птица. Ведь надо аж отдохнуть, летя через моря. Нам дали солнце сток, нас ветром наградили. Нам выпала весна,

украдкой, и отвечали мне вы взмахами ресниц, но было все для вас случайною посадкой. Лесной аэродром на трассе двух столиц. Вы вышли из меня, летали вы немало, и вот вернулись вы на тот дощатый пирс. Но желтый лист упал, как будто все пропало.

печальным берегам седого ноября. Ведь караваны яхт влекутся катерами.

боятся, кто кричит и кто молчит. Мы и жить боимся, братцы, и в сырую землю лечь. Ну а умники боятся дураков, о том и речь. Так повелось от языческих век сквозь царство.

вдруг некто возникнет, как старый Сократ. Он трусов извит и тревожит, да смелый дурак безопасней сто крат, а умному смелость.

Но ходят не торной тропой мудрецы, и уж не толпою, тем более. И когда тесенит тупая сила, вот туши на краю, кто поймет, я отступаю или пар спустить даю. Быть побитым и убогим не сочту за стыд и труд, чтобы

Туманский прав, когда так верно вас сравнил он с радугой живою. Вы милы, как она, для глаз, и как она временчивы душою. И с розы сходны вы,

так же колитесь, Бог с вами. Но более всего сравнение с ключом мне нравится, я рад ему сердечно. Да чисты вы, как он, и сердцем, и умом, и холоднее его, конечно.

Появляется тень, и девчонка торопится в школу. Довоенный трамвай, довоенный портфель. Все теперь повторяется снова. Я в отцовских ботинках, в отцовских часах, замирая, смотрю без прищура, как в спокойных, прозрачных, тугих небесах самолетик рисует фигуры. 20 лет, 30 лет, 40 лет рушит хроника стены театров. 20 лет, 30 лет, 40 лет нас кино возвращает обратно. Я не видел войны, я смотрел только фильмы, но я сделаю все непременно, чтобы весь этот мир оставался таким и не звался потом довоенным. Я не видел войны, я смотрел только фильм, но я сделаю все непременно, чтобы весь этот мир оставался таким и не звался потом довоенным.

зима будет большая. Только сумерки да снег.

зарею. Здесь горы не снимают снегов седых одежд, а ветер лишь неверность и порука. Я здесь построил остров, страну сплошных надежд, с проливами.

свиданье и разлука. Не присылай мне писем, сама себя пришли, не спрашивая тонкого совета. На нежных побережьях кочующей земли который год все ждут тебя рассветы. Пока качает полночь усталый материк, я солнце собираю на дорогах. Потом его возят на флагах корабли, сгрузив туман.

0: Туман плывет над морем, в душе моей туман. Все кажется так просто и непросто. Держись, моя столица, зеленый океан, 12 ветров синий перекресток. Держись, моя столица, зеленый океан, 12 ветров синий перекресток.
1: Нас исполняет музыка по лицам, нас исполняют судьбы, как по нотам, записанным в нестойкие страницы каким-то все напутавшим фаготом. В тех нотах есть живущие фигуры и те, кто попрощались.

Но в самой середине партитуры есть наша с вами песенка простая. Смотрите, не забудьте позвонить в тот час, когда настанет непогода. Какое бы ни случилось время года, чтобы этот час нам вместе пережить. Смотрите, догадайтесь промолчать, когда нахлынет небо голубое, чтобы эта мысль явилась нам обоим, друг друга ненароком повстречать. В наш век всему простому мало места. Из старого, ну, моден перстень старый. Я сам поклонник джазовых оркестров, но верю в семиструнную гитару и верю, что разлука есть потеря, что честь должна быть спасена мгновенно. Я вас люблю, я в это тоже верю, хоть это говорят несовременно. Смотрите, не забудьте позвонить в тот час, когда настанет непогода. Какое бы ни случилось время года, чтобы этот час нам вместе пережить. Смотрите, догадайтесь промолчать,

0: друг друга ненароком встречать. Что было, то забудется, едва ли. Сорокалетие взяв за середину, мы постоим на этом перевале и молча двинем в новую долину. Там каждый шаг дороже ровно вдвое. Там в счет идет, что раньше не считалось. Там нам, моя любимая, с тобою еще вторая молодость осталась.
1: Я когда-то состарюсь, память временем смоет. Если будут подарки мне к тому рубежу, не дарите мне берег, подарите мне море. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Поплыву я по морю, свою жизнь вспоминая, вспоминая свой город.

и дома, как баркасы, на приколе стоят. И дома, как баркасы, на приколе стоят. Лишь бы я возвращался, знаменитый и старый, лишь бы доски причала, проходя, прогибал. Лишь бы старый товарищ от работы усталый с молчаливой улыбкой руку мне пожимал. С молчаливой улыбкой руку мне пожимал. Я когда-то состарюсь, память временем смоет. Если будут подарки мне к тому рубежу, не дарите мне берег, подарите мне море. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Я за это, ребята, вам спасибо скажу.

О, моя дорогая, моя несравненная леди, ледокол мой печален, и штурман мой смотрит на юг. И представьте себе, что звезда

отравленный, потому что пропал адресат. Где же, детка моя, я тебя проморгал и не понял. Где, подружка моя, разошелся с тобой на пути? Где гитары бренча, прошагал?

счастье является качеством лжи. Одиночество шлялось со мной и в волнистых витринах.

Я уже заскучал по столице, а прошло-то всего 3 недели. По зябшим прохожим, по лицам, по которым скучал.

рваный карман, чаши и стаканы горькой всклень. Страшные потери в сердце в биосфере, вере в пижамире, виден край. Радости помножим, беды только сложим.

Да. И для цвета занять, скажем, хвост у грача и его угостить за услугу. Ох, не знаю, не знаю, мой добренький тот, это каждый захочет по кружке.

детей и у взрослых подчас. Если вовремя папы и мамы не научат приличию нас, если кто-то чего-то расколет, разорвет или съест невзначай, подерется нечаянно в школе, будет бегать, шалить и кричать. Накажут, конечно, Сережу, Наташу, Алешу, Надюшу, Андрюшу и Юлю. Хотя виноваты мамаша с папашей, а может быть даже бабуля с дедулей, которые думают, что виноваты. Ребята, ребята, ребята, ребята, ребята, ребята.

Виноваты мамаша с папашей, а может быть даже бабуля с дедулей, которые думают, что виноваты. Ребята, ребята, ребята, ребята, ребята, ребята, ребята.

Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой, расплакавшийся дождь. Извиняюсь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в пакетике прозрачном

Я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу встречать лето. А лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает на щеках. Поросль дом плывет по лету, а меня нету. Лето — это маленькая жизнь. Странно, мы все время были в городе одном. Ты все там же, в доме на последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

Спокойно, дружище, спокойно. У нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда.

рубят, кручина твоя не кончина, а только ступень для тебя. По этим истертым ступеням, по горю, разлукам, слезам идем, схоронив нетерпение.

весны на черных глазищах озер. Спокойно, дружище, спокойно, и пить нам, и весело петь.

золотых крещенских куполах, за индивевшей благостью облитых, как в запотевших елочных шарах, все отразилось в линиях размытых.

Это не кстати. Видно, рано окончил дела. Подошел, постоял у кровати, посидел в темноте у стола. В ванной руки помыв и обтерши, покачался в струях сквозняка, покружился индийской танцовши меж печальных теней потолка. И потом себя вел как невежа, будто это не он, а двойник, будто неугомонный приезжий.

Спокойно, товарищ, спокойно. У нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину. Рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не причина, а только ступень для тебя. По этим истертым ступеням, по горю, разлукам, слезам, идем, схоронив нетерпение в промытых ветрами глазах. Виденья видали ночные у паперти северных гор. Качали мы звезды лесные на черных глазищах озер. Спокойно, дружище, спокойно. И пить нам, и весело петь. Еще в предстоящие войны тебе предстоит уцелеть. Уже и рассветы проснулись, что к жизни тебя возвратят. Уже изготовлены пули, что мимо тебя пройдут.

Во дворе, где каждый вечер все играла радиола, где пары танцевали пыля, ребята уважали очень.

0: Начиналось дело вот как. Погасла желтая заря, и наша серая подлодка в себя вобрала якоря. И белокурые морячки нам машут с бережка платком. Ни происшествий вам, ни качки, и 9 футов под килем. А подтопить нас, братцы, хрен-то, и в ураганы в полный штиль. Мы из любого дифферента торпеду вмажем вам под киль. Мы вышли в море по приказу, и по приказу по домам. Мы возвращаемся на базу, а на дворе уже зима. Мы так обрадовались стуже, мы так соскучились по ней, и пьют подводники на ужин плодово-выгодный портвейн.
1: Якоря не бросать, мы давно знаем старую заповедь. Не бросать их у стенок, где эти сигналы горят. Якоря не бросать, не читайте нам длинную проповедь. Мы немножечко в курсе, где ставить теперь якоря. Мы бросаем их в море, в холодную ледистую воду. Мы выходим в эфир, и среди этой всей кутерьмы нам пропишут синоптики, словно лекарство, погоду. А погоду на море, пожалуй, что делаем мы? Мы бросаем потом якоря в полутемных квартирах, где за дверью растресканы тени соседей снуют. Негалантной походкой привыкли ходить по настилам. Прогибаем паркет никуда не плывущих кают. Словно малые дети кричат по ночам пароход. Им по теплым заливам придется немало скучать. И волнуются чайки от неудачной охоты. И всю ночь якоря на шинели сурово молчат. Но потом им блистать под тропическим солнцем и зноем, на военных парадах, на шумных морских вечерах. Якоря не бросать, это дело довольно простое. Ну а что оставлять нам? Об этом подумать пора. Мы не бросим осень, не бросим мы топких и снежных, голубых, нескончаемых, вечно любимых дорог. На чугунных цепях опустили мы наши надежды. У глухих континентов еще не открытых тревог.

И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб. Я выдворен, затерян среди чужих судеб. И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб. Без паспорта и визы, лишь с розою в руке, слоняюсь вдоль незримой границы на замке. И в те когда-то мною обжитые края все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я. И в те когда-то мною обжитые края всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я.

Милый друг, милый друг, милый друг, а не враг, видно, было иначе. Это круг, это круг, это круг.

И остаток осень желтая кружила. Вот он, странный полустанок для воздушных пассажиров. Слабый ветер ностальгии на ресницах наших тает. До свидания, дорогие, улетаем, улетаем. До свидания, дорогие, улетаем, улетаем. Мы в надежде и в тревоге ждем в дороге перемены, ожидая, что дороги заврачуют боль измены. В голубой косынке неба белым крестиком мы таем от того, кто был и не был. Улетаем, улетаем от того, кто был и не был. Улетаем, улетаем. Нам бы встать да оглянуться, оглядеться б, но за даром мы все крутимся, как блюдца непрекаянных радаров. Ах, какая осень лисья, ах, какая синь густая. Наши судьбы словно листья, улетаем, улетаем. Наши судьбы словно листья, улетаем, улетаем. Ну да где же он, черт крылатый, на крылатом крокодиле? Ах, какими мы, ребята, невезучими родились. Может, снег на наши лица вдруг падет, да не растает. Постараемся присниться, улетаем, улетаем. Постараемся присниться, улетаем, улетаем.

оставил и все просил огня, огня, забыв, что он бумажный. В огонь, ну что ж, иди, идешь, и он шагнул однажды, и там сгорел он не за грош.

рассеет в воздухе меня туман, чтоб не ожидали где-нибудь меня.

на больничном дворе сквозь пургу все маячит в проеме окна. А душевно больных не сажают в тюрьму,

Клен на больничном дворе сквозь пургу все маячит в проеме окна, а душевно больных не сажают в тюрьму, им везде в этой жизни тюрьма.

Распахнутые ветра снова в наши края стучатся, к синеглазым своим горам не пора ли нам возвращаться? Ну а что нас ждет впереди? Вон висят над чашей долины не пролившиеся дожди.

колет надвое боль разлуки, и беда неизвестно где потирает с просонья руки. Ты судьбу свою не суди,

лавины, не пролившиеся дожди, притаившиеся лавины, звезды падают нам к ногам, покидаем мы наши горы, унося на щеках нагар не разбившихся метеоров, так живем мы.

0: половины.
1: Я выселен с Арбата, арбатские

сердца враждебные места. Хоть сауна напротив, да фауна не та. Я выселен с Арбата и

среди чужих судеб. И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб. Я выдворен, затерян среди чужих судеб. И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб. Без паспорта и визы, лишь с розою в руке, слоняюсь вдоль незримой границы на замке. И в те когда-то мною обжитые края все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я. И в те когда-то мною обжитые края все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я.

Живу свой крест неся, заледенела роза и облетела вся. Я эмигрант с Арбата, живу свой крест.

земли теплынь. По три раза в году поди покос. А у нас из окна лишь пустырь, да в снегу полынь, да морозы

0: Жить.
1: Видно, нечего нам больше скрывать. Все нам вспомнится на страшном суде. Эта ночь легла, как тот перевал, за которым исполнение надежд. Видно, прожитое прожито зря, но не в этом, понимаешь ли, соль. Видишь, падают дожди октября, видишь, старый дом стоит средь лесов. Мы затопим в доме печь, мы гитару позовем со стены. Все, что было, мы не будем беречь, ведь за нами все мосты сожжены. Все мосты, все перекрестки дорог, все прошептанные клятвы в ночи. Каждый предал все, что мог, все, что мог. Мы немножечко о том помолчим, и слуга войдет с оплывшей свечой. Стукнет ставня на ветру, на ветру. О, как я тебя люблю, горячо. Это годы не сотрут, не сотрут. Всех друзей мы соберем, соберем. Мы набьем картошкой старый рюкзак. Скажут люди, что за шум, что за гром. Мы ответим просто так, просто так. Просто нечего нам больше терять. Все нам вспомнится на страшном суде. Эта ночь легла, как тот перевал, за которым исполнение надежд. Видно, прожитое, прожито зря, но не в этом, понимаешь ли, соль. Видишь, падают дожди октября, видишь, старый дом стоит средь лесов. Видишь, старый дом стоит средь лесов.

комнате беда, кончилось вино, кончилась еда, кончилась вода, друг на этаже.

комнате покой, всем гостям почет, полною рекой жизнь моя течет. Выйду не спеша и вокруг взгляну,

цветах рояль люди плакали, а он, по сути, ничего не сказал. Спел про то, как по весне с крыши капали

Действительно потом все вздыхается, вспоминается опять, что живой. И вот тут-то человек напивается и не хочет возвращаться домой. Он печаль свою, как йод, всем на раны льет и настойчиво зовет на вокзал. Но, конечно же, под утро домой идет и все шепчет, как он верно сказал.

Я попался на его заклинание раза три, но воротился живой. И хочу предупредить вас заранее, он обманет вас любой ценой. Уж лучше пусть из грусти не праздничный вечер.

0: песен и беспокойных снов.
1: Теперь толкуют о деньгах в любых заброшенных снегах, в портах, в постелях, в поездах, под всяким мелким зодиаком. Тот век рассыпался, как мел, который словом жить умел, что начиналось с буквы «Л», заканчиваясь мягким знаком. Тот век рассыпался, как мел, который словом жить умел, что начиналось с буквы «Л», заканчиваясь мягким знаком. О, страстный взгляд из-под бровей, листанье сборника кровей, что было содержанием дней, то стало приложением вроде. Вот новоявленный Моцарт сродни менялам и купцам, забыв про двор, где ждут сердца, к двору монетному приходит. Все на продажу понеслось, и что продать, увы, нашлось в цене все то, что удалось, и спрос не сходит.

ничего. Свое святое естество сберег в дворцах или в бараках. Кто посреди обычных дел за словом следовать посмел, что начиналось с буквы «Л», заканчиваясь мягким знаком. Кто посреди обычных дел за словом следовать посмел, что начиналось с буквы «Л», заканчиваясь мягким знаком. Thank you.

Здравствуй, белый пароходик, увези меня отсюда, в край, куда ничто не ходит, ни машины, ни верблюды, где кончаются концерты, не снимаются картины, где играют с чистым сердцем синеокие дельфины. Здравствуй, мальчик на причале, здравствуй, мальчик посидевший,

Хлопочут невеселые медузы. Что там в мире, все как было. Только ветры стали злее, только солнце чуть остыло, только вымокли аллеи. Я один, по мне топочут ночи-ночи муки-муки. За спиной моей хлопочут ненадежнейшие руки. Грустный мальчик, до свидания, не возьму тебя с собою. Где-то слышатся рыдания над нелепою судьбою. Размножает громкий рупор расфальшивые романсы, и выходит с шуткой глупой человек для конферанса. Пароходик мой любимый, что же ты сказал такое? Не плыви куда-то мимо, я хочу в страну покоя. Грустный мальчик, я ведь тертый, тертый берегом и морем. Я плыву от порта к порту, я иду

Осталась все-таки надежда у каждого в сердце. Все-таки мы вот и живем так, как-то сейчас все говорят, мы как-то плохо живем. Мне кажется, что все-таки мы живем лучше, чем до 85-го года. И не в съестных припасах тут дело.

когда внезапно возникает еще неясный голос труб, слова, как ястребы.

стриг под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам,

каждый маленький оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви. Кларнет пробит, труба помята, фагот, как старый посох, стерт. На барабане швы разлезлись, но кларнетист красивый.

0: оркестре под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви.
1: Когда перед тобою возникает красивая и трудная гора, такие мысли в душу проникают, что снова выйти нам в поход пора. И мы уходим в мир суровый этот, где суждено не каждому пройти, где видно, как качаются планеты на коромысле Млечного Пути. Туда не занесет ни лифт, ни вертолет, там не помогут важные бумаги. Туда, мой друг, пешком и только с рюкзаком, и лишь в сопровождении отваги. Туда, мой друг, пешком и только с рюкзаком, и лишь в сопровождении отваги. Представьте, что не тают там в тумане слова людей, прошедших ранее.

И вечно будем мы туда стремиться, к возвышенным над суетой местам. Поскольку человеку, как и птице, дана такая радость, высота, туда не занесет ни лифт, ни вертолет, там не помогут важные бумаги. Туда, мой друг, пешком и только с рюкзаком, и лишь в сопровождении отваги. Прославим тех, кто был на Эвересте, кто третий полюс мира покорил, кто кроме личной альпинистской чести честь родины своей не уронил. А если где-нибудь гора найдется повыше эверестовских высот, из наших кто-нибудь туда прорвется, не хватит дня, так ночью он взойдет.

века лучом волшебным двух людей. Твоя рука в моей руке и бесконечная вода на маяке, на маяке. Сияет вечная звезда. Один и больше никого, и только ты, моя любовь, меня жалеешь одного.

выйдет срок, или расставание впереди. Твоя рука в моей руке и бесконечная вода на маяке, на маяке. Сияет вечная звезда.

я врагов крупнее жажду по зубам и по уму. Мне из них понятен каждый, я не ясен никому. Я за ними наблюдаю, изучаю каждый шаг. Вы, друзья, мне много дали, вдвое.

Я видел землю чудную не раз, где никогда не появлялся лед, где робкий, неуклюжий дикобраз танцует вожделенно и поет.

воде ногой ступая на луну. Зеленый у земли моей наряд,

невидимый сверчок бьет барабан. Жужжат шмели в горошке у цветов,

дом. Любовь у нас была. И мы пошли со старым рюкзаком, чтоб совершить покупки коренные. И мы купили ходики стенные, и чайник мы купили со свистком.

моя, и чайник со свистком. Потом пришли иные рубежи. Мы обрастали разными вещами, которые украсить обещали, и без того украшенную

прожили сотню лет. Ну что я говорю, прожили 200. И показалось мне, что в новом месте горит поярче предвечерний свет. И говорятся тихие слова –

Я вспоминал с навязчивостью странной, как часто эти ходики чинил. Под ними чай другой мужчина пьет, и те часы ни в чем не виноваты. Они всего единожды женаты, но как хозяин их спешат вперед. Ах, лучше нет огнем, который не потухнет, и лучше дома нет, чем собственный твой дом.

Он сойдет на безлюдный перрон, на прощанье кивнув проводнице. Оживятся вокзальные птицы, по походке узнав, это он. Сколько раз через этот вокзал он опять к суете возвращался, сколько раз там же шумно прощался и в вечерних огнях отбывал. Но сегодня никто нас не ждет,

Господним, я поехал бы с ним хоть сегодня, но, наверное, пока не могу. Вот и все. А кому рассказать, как в психушке примерить рубашку, два стакана и дверь нараспашку, и опять воскресенье.

В юности, куда нас не несло, в какие мы не забредали воды, но время громких свадеб истекло, сменившись гордым временем разводов. Струна и кисть и вечное перо нам вечные на этом свете братья. Из всех ремесел воспоем добро, из всех ремесел воспоем добро, из всех объятий детские объятия. С годами развелись мы насовсем, с тем, что казалось тенью золотою, а оказалось в сущности ничем, участием во всем и суетою. Но нас сопровождают, как пажи, река и лес, и лист под ноги павший, прощающие нам всю нашу жизнь, с терпением близких родственников наших. Струна и кисть и вечное перо

всех ремесел воспоем добро. Из всех объятий детские объятия. И странно, но не сходит благодать от грустного времен перемещения, когда уж легче песню написать, чем описать процесс стихосложения. Мы делали работу, как могли, чего бы там про нас не говорили. Мы даже отрывались от земли, и в этом совершенство

ремесел, воспоем добро. Из всех ремесел воспоем добро, из всех объятий

Жевалы на прохожих смотрел с удивлением. Дети в него из рогаток стреляли, рубкие барышни делали крюк. Был он белее кастрюльной эмали, и припадал он на правую руку. Был он не пьян, просто очень взволнован, но было всем непонятно иного, что вверх ногами по улице шел он нервной походкой в перчатках дешевых.

Есть тайная печаль в весне первоначальной, когда последний снег нам несказанно жаль, когда в пустых лесах негромко и случайно из дальнего окна доносится рояль, когда в пустых лесах негромко и случайно из дальнего окна доносится рояль. И ветер там вершит круженье занавески, там от движенья нот чуть звякает хрусталь, там девочка моя, еще ничья невеста, играет, чтоб весну сопровождал рояль. Там девочка моя, еще ничья невеста, играет, чтоб весну сопровождал рояль. Ребята, нам пора, пока мы не сменили веселую печаль на черную печаль, пока своим богам нигде не изменили, в программах наших судьб передают рояль. И будет счастье нам, пока легко и смело та девочка творит над миром пастораль, пока по всей земле, во всех ее пределах из дальнего окна доносится рояль.

Начало века шумит кортео, на человека летит снежок. Ненастоящий, и можно смело смеяться громко и дуть в рожок. Катить под

Ухожу, ибо в этой обители бед ничего постоянного, прочного нет. Пусть смеется лишь тот, уходящему вслед, кто прожить собирается тысячу лет. Книга жизни моей перелистана, жаль, от весны, от веселья осталась печаль. Юность, птица, не помню, когда ты пришла и когда...

до того, как мы чашу судьбы и запьем лучше, милая, чашу иную.

случай у метро «Площадь революции», перешедший в случай на 15-й Парковой улице. Или рассказ женщины. Он за мною, видно, шел, взял за локоть. Слушай, Люся, будет очень хорошо, я живу в отдельном люксе. У него усы густы, и глаза, как две букашки, и виднеются кусты из-за ворота рубашки. Я не Люся, говорю, а зовут меня Тамара, и такого не терплю, и таким мне не пара. 10 лет варила суп, 10 лет белье стирала, 10 лет в очередях колбасу я доставала. 10 лет сидела я, 10 лет учила я сверхсекретное чего-то. 10 лет сидела я у окошка на работе, сердце стачивая в кровь. 10 лет дитю растила, что же осталось на любовь? 1,5 годка от силы. Не смутил сегодня ничуть, только глазом гладят платье. Я за вечер заплачу, сколько за год тебе платят. Я играла в мяч ручной за спортивные награды, и была я центровой, и бросочек был что надо. Я авосечку суму из руки переложила, кавалер своему меж букашек засветила. Мне до щелковской метро, а от щелковской автобус, а в авоське 6 кило овощных консервов глобус. Открываю тихо дверь, дочка бьет по фортепиано, ну а мой любимый зверь, он лежит, конечно, пьяный. Снять ботиночки с него, не тревожа, постаралась, от получки от его трешка мятая осталась. 10 лет варила суп, 10 лет белье стирала, 10 лет в очередях колбасу я доставала. 10 лет учила я сверхсигаретное чего-то. 10 лет сидела я у окошка на работе, сердце стачивая в кровь. 10 лет дитю растила, что же осталось на любовь? 1,5 годка от силы. На плите чаек стоит, дочка сладко засыпает, за окном моим ГАИ громко частников ругает. Глянув телек, дым и чат, поколенье молодое, все с гитарами кричат, как перед большой бедою. Собрала я со стола своего пригрела Пашку, все-таки мал я дала тому гаду меж букашкам.

утопал в цветах рояль, люди плакали, а он, по сути, ничего не сказал. Спел про то, как по весне с крыши капали

действительно потом все вздыхается. Вспоминается опять, что живой. И вот тут-то человек напивается и не хочет возвращаться домой. Он печаль свою, как йод, всем на раны льет и настойчиво зовет на вокзал. Но, конечно же, под утро домой идет и все шепчет, как он верно сказал –

Я попался на его заклинание раза три, но родился живой. И хочу предупредить вас заранее, он обманет вас любой ценой. Уж лучше пусть из грусти не праздничный вечер,

дождя никаких. Он тихо на старую землю ложится, и вот на земле уж ничто не пылится, ничто не болит и не давит долги. Какие слова у меня, тишина, немая луна всю пустыню заполнит.

красота. Ты белое платье по миру проносишь, и запахи ливней в ладонях приносишь, и льет на пустыни мои доброта. Какие слова у дорог, торжество! Мы мчимся по ливням, любовь постигая, и редкие звезды сквозь тучи мигают, и капли дрожат на стекле

и землю ложится, и вот на земле уж ничто не пылится, ничто не болит и не давит долбит.

На заре стартуют корабли, гром трясет окрестные дороги, от земли на поиски земли, от тревоги к будущей тревоге. Мы построим лестницу до звезд, мы пройдем сквозь

Чего не миновать, если быть, приснись своим знакомым, а живым вернешься, то опять поцелуй траву у космодрома. Мы построим лестницу до звезд,

Что мы ищем, то найдем потом. На чужих грохочущих рассветах до свидания плавится бетон. На земле под белой ракетой мы построим лестницу до звезд. Мы пройдем сквозь черные циклоны,

доска, и качает грузовик наш и трясет. Из груди никак не выскочит тоска, и обиды по щекам не потечет. Скоро станет на полях темным темно, можно будет огоньки пересчитать, те, что воткнуты, как свечки в горизонт, словно в церкви, чтоб кого-то отпевать. 12 писем под полой, мое сокровище, я этой памяти хозяин и слуга. 12 месяцев читаю, а чего еще, когда хандра привычна и долга. Слава Богу, что хоть было, и вот так на листочках синей пастой запеклось, что возможно на заснеженных верстах сочинять, что в самом деле не сбылось. Степь закатным серпантином осыпать, добавлять лиловых сумерек на снег до тех пор, пока не стану засыпать, продолжая вспоминать тебя во сне, и ты возникнешь.

велика, что глаза мои слезятся на ветру. Только дату на борту грузовика я сквозь изморозь никак не разберу.

сломалась в будильнике времени хрупкая ось. Худеть перестал на стене отрывной календарь. Гриппозной зимой проморозила

молчат во всех морях все корабли. Молчат морские станции земли. И ты ключом, приятель, не стучи. Ты эти три минуты помолчи. Быть может, на каком борту пожар, пробоина в корме острей ножа.

Корабль не выпускает из беды. Но тишина плывет, как океан. Радист сказал: порядок, капитан. То осень бьет в антенны, то зима. Шесть баллов бьют по судну Кострома.

Зачем вахтанговский корабль так театрально был заснежен? А ход событий неизбежен, как в март плывущий дирижабль. Лишь бомж у Спаса на песках смотрел и улыбился блаженно, и наблюдал обыкновенно Арбат в огнях

банальным, что провидением фатальным. Он, как взведенный пистолет, смотрел видение, как псих. Про эту очередь у здания, какие знания и страдания, откроет занавес для них.

Горит фонарик на крыле, всю ночь качаются во мгле два альпинистских рюкзака, пять манекенщиц на показ. За орденами в Душанбе два капитана КГБ, сто пассажиров на борту несут сквозь ночь турбины ту. Звенят айсбали в рюкзаках, пять манекенщиц на боках, а капитаны в ночь глядят, они по должности не спят. В буфете тайна от зевак, три стюардессы пьют коньяк, всю ночь таранят черноту турбины ту, турбины ту. Никто не ждет их, рюкзаки переночуют у реки, пять манекенщиц будут спать, добыв в гостинице кровать. А капитаны те в такси погонят, боже, упаси. И лишь меня все ждут в порту, где замолчат турбины ту.

днище котелка маркетанка юная убита. Нас осталось мало, мы да наша боль. Нас немного и врагов немного. Живы мы, покуда фронтовая голь, а погибнем райская дорога. Живы мы, покуда фронтовая голь, а погибнем райская дорога. Руки на затворе, голова в тоске, а душа уже взлетела вроде. Для чего мы пишем кровью на песке? Наши письма не нужны.

Но прежних дружб разорван круг, бреду себе по лужам и с грустью понимаю вдруг, что никому не нужен. Течет толпа по Невскому под питерским дождем, а нам прижаться некому, друг друга мы не ждем. Мы расстались, окончилась повесть, нам не просто друг друга забыть. Но свобода и чистая совесть — это лучшее, что может быть. Я знаю, грусть проветрится, в залив прольется тучей, и мне с другою встретиться судьба подарит случай. Но как перед ненастьем на сердце ляжет тьма, и, может быть, на счастье нам вернешься ты сама. И задышится мокрой сиренью и черемухой в белую ночь. Это будет подобно спасенью, если ты мне захочешь помочь. И что там петербургская правда?

Царь Небесный пошлет мне прощение за прегрешения. А иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном своем будет петь для меня моя дали. В черно-белом своем преклоню перед нею голову. И заслушаюсь я, и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу?

Когда проходят дни запоя, мой друг причесан и побрит, и о высоком говорит уже не страстно, а спокойно, и даже где-то безразлично, как будто все само собой. Он выражается прилично.

Мне домой, иди тебе деньги даю, иди себе пюдра купи, иди тебе деньги даю, иди себе помада купи. Ай, Марус, хороший Марус, давай пойдем и ко мне домой. Ай, Марус, хороший Марус, давай пойдем и ко мне домой. Если ты пешком не хочешь, гедерманом автобуса, если ты пешком не хочешь, гедерманом троллейбуса. Ай, Марус, хороший Марус, давай пойдем и ко мне домой. Ай, Марус, хороший Марус, давай пойдем и ко мне домой. Иди тебе чай дам кушить, шоколад кушить, мармелад кушить. Иди тебе чай дам кушить, шоколад кушить, сахар да кушить. Ай, Марус, хороший Марус, давай пойдем и ко мне домой. Ай, Марус, хороший Марус, давай пойдем и ко мне домой. Пойдем, да?

приходит к нам в жизни реально, а хочется, чтоб получилось хотя бы чуть-чуть, как в кино. Но как бы сердечко ни билось, узнать невозможно детально, когда колокольчик хрустальный к тебе постучится в окно. Ведь любовь — это критическая масса, это две недостающих половинки. Если вместе не сложить, то безопасно, словно атомная бомба без начинки.

моя дорогая, моя несравненная леди, ледокол мой печален, и штурман мой смотрит на юг. И представьте себе, что звезда из созвездия Лебедь непосредственно в медную форточку смотрит мою. Непосредственно в эту же форточку ветер влетает, называвшийся в разных местах то муссон, то пассат. Он влетает и с явной усмешкою письма листает, не отправленные, потому что пропал адресат. Где же, детка моя, я тебя проморгал и не понял? Где, подружка моя, разошелся с тобой на пути? Где гитарой бренча прошагал мимо тихих симфоний, полагая, что эти концерты еще впереди? И беспечно я лил на баранину соус ткемали, и картина...

лжи. Одиночество шлялось за мной, и в волнистых витринах появлялась печальной фигурой в потертом плаще. За фигурой по мокрым асфальтам

земле без тебя, без тебя. Кто-то рядом ходил и чего-то бубнил, я не слышал. Телевизор мне тыкал красавец в лицо, я слеп. И, надеясь на старого друга,

0: выбиваясь из сил. Золотая подружка моя из созвездия Лебедь, не забудь, упади, обнадежь, догадайся, спаси.
1: Одинокий гитарист в придорожном ресторане, черной свечкой кипарис

Боже мой, услыхать в стороне родимой человеческую речь в изложении нежных нот. Ресторан полупустой, две танцующие пары, два дружинника сидят

дымок, христианская идея, что когда-то повезет, если вдруг не повезло, он играет и поет, все надеясь и надеясь, что когда-нибудь добро победит.

победит в борьбе со злом. Ах, как трудно будет нам, если мы ему поверим. С этим веком наш роман бессердечен и нечист, но спасает нас в ночи от позорного безверия колокольчик под дугой, одинокий гитарист. Но спасает нас в ночи от позорного безверия.

Через скальные волчьи ворота мы прошли по высокой тропе. В них самих было мрачное что-то, и хотелось идти и не петь. Вверх ушли мы по снежному следу, и остались ворота вдали. Мы прошли через многие беды, через эти ворота прошли. Мы прошли через многие беды, через эти ворота прошли. Снова ветры нас горные сушат, выдувают тоску из души. Продаем мы бессмертные души за одно откровенье вершин. Все спешим мы к тому повороту, где пылает огонь без причин. Так заприте швы волчьи ворота и в ломбард заложите ключи. Так заприте швы волчьи ворота и в ломбард заложите ключи. Дружбы мы, слава Богу, богаты, и пока еще крепкий в беде. Но смотри, поднял руки заката,

птичьи ворота, пропуская к созвездиям ночь, открываются волчьи ворота, пропуская к созвездиям ночь.

Давай с тобой поговорим. Прости, не знаю, как зовут, но открывается другим все то, что близким берегут. Ты скажешь все наоборот, согласно логике вещей, но это редкий поворот, а может, нет его вообще. Ты помнишь, верили всерьез во все, что ветер принесет. Сейчас же хочется до слез, а вот не верится и все. И пусть у нас будничная хмарь не утомит желание жить,

Ты только мне не говори про невезенье всякий вздор, и степь напрасно не брони за бесконечность и простор. Давай с тобой поговорим.

Мой отец алкоголиком не был, хоть и выпить считал, не грешно. Хорошо было с водкой, и с хлебом не всегда было так хорошо. 30 лет профсоюзных событий, ни прогулов, ни громких побед, 8 грамот, привод в вытрезвитель и награда за выслугу лет.

крылья снижались тогда за прекрасное завтра державы. Очень рано отца хоронили, очень много казалось ему. Мы неправды тогда говорили,

сказать не умею. Но даст Бог, я еще научусь. А вот правды сказать не умею. Но даст Бог, я еще научусь.

горечь или смех? Где найти слова, важные для всех? Но искать зачем? Думать и гадать?

случай и судьба. Что важнее в игре? Если проиграл, удержись в седле, чтобы в торопях жизнь не проморгать.

поздний вечер, дождь, и вдруг я слышу в двери легкий стук. В такое время уж пусты дороги, и путники уже не те. Я отворил, и в темноте стоял мальчишка светлый на пороге.

ждал тебя давно, малыш. Входи, ну что же ты стоишь? Через порог привычек и сомнений я сам к тебе боюсь шагнуть. Я не решаюсь, дальний путь вначале лег, дальше не по мне он. Мы сами мир свой создадим, представь.

ты качаешь головой, ты недоволен, мальчик мой, что неделимое хочу делить на части. Зачем придумывать другой, когда под радугой дугой прекрасный мир дождей?

дома и рожи. Идет торговля ложью, телом, кровью, романтика, война.

родные красоту и честь, и стариков, которым пить и есть, заказано и глупость, и уродство. В культурной возглашенные глуши и жизни юные политикам коварным и полководцам жадным и бездарным, подаренные властью

Мы вышли из зоны циклона, из своры штормов и дождей. У всех появилась законно одна из бессмертных идей. Граненых стаканов касание, как славно, друзья, уцелеть. Оставил циклон на прощанье лишь вмятину в правой скуле. Оставил циклон на прощанье лишь вмятину в правой скуле. Он наши машины проверил и души злодей закружил. И каждую нашу потерю из вороха лжи обнажил. Порядок серьезно нарушив, сидим мы всю ночь напролет, поскольку спасти наши души никто, кроме нас, не придет. Поскольку спасти наши души никто, кроме нас, не придет. И с нами в моряцкой одежде суровых мужчин посреди добрейшая дама Надежда, как все со стаканом сидит. Не вписана в роль судовую, паёк здесь имеет и кров, ведя свою жизнь трудовую среди в основном моряков. Ведя свою жизнь трудовую среди в основном моряков. Так с песнями мы отдыхаем, глаголу рассудка не вняв. Заплачет четвертый механик, Надежду за талью обняв. И вилку стальную калеча в любовь нас свою посвятит. И чтобы писать эти речи, не можно и буквы найти. И чтобы писать эти речи, не можно и буквы найти. Не скрою, и я, дорогая, не в меру был весел тогда, когда пожевал, полагая, что ты не такая беда.

земли. Рассвет на красивой степатке встает перед днем трудовым. Друзья мои в полном порядке храпят по каютам своим. Циклон удалился на сушу, оставив пейзаж на столе и спиртом промытые души, и вмятину в правой скуле, и спиртом промытые души, и вмятину в правой скуле.

Я не видел войны, я смотрел только фильмы, но я сделаю все непременно, чтобы весь этот мир оставался таким и не звался потом довоенным.

0: Однажды давний молодой за Хлоей по лесу гонялся, и по долине золотой счастливый говор раздавался. Не догнать, ах, догоню, ах, не поймать, ах, изловлю, остановись тебя, молю. Ага, догнал, плутовка, стой, ее платок в руке остался. Она скользнула в лес густой, а он у волков в нем испугался. Я тоже около стою, жду черноокую свою, ах, отзовись тебя, молю. Однажды давний молодой за Хлоей по лесу гонялся, и по долине золотой счастливый гол раздавался. Не догнать, ах, догоню, ах, не поймать, ах, изловлю, остановить тебя, молю.
1: Год 21-й.

не краснеют, танц предвкушают, кто кому достанется, решают. Барышни краснеют, танц предвкушают.

Может, не вернемся, врать не буду. А на поле брани смерть гуляет всюду. Может, не вернемся, врать не буду. Барышни не верят.

у всех, кто ввысь отправился когда-то, у всех горевших в плазме кораблей, есть важный и последний из этапов, этап прикосновения к земле, где с посохом синеющих дождей идет сентябрь по цинковой воде, где клены наметут свои листки на мокрую скамейку у реки. Мы постепенно счастье познавали, исследуя среди ночных полей, с любимыми на теплом сеновале, этап прикосновения к земле, где с посохом сеновали.

то женщины казались нам наградой, то подвиги нам виделись вдали. И лишь с годами мы познали радость в кругу обыкновеннейшей земли, где с посохом синеющих дождей пройдет сентябрь по цинковой воде, где клены наметут свои листки на мокрую скамейку у реки. Когда-нибудь столь ветреный в начале огонь погаснет в пепельной золе. Дай Бог тогда нам встретить без печали этап прикосновения к земле, где с посохом синеющих дождей пройдет синь.

Молчу, не возражаю, когда меня винят и вешают ярлык за почести и чин. Не дал бы ни гроша я,

Я глупо потому не вижу в наслаждениях ни цели жизни, ни забытия. И не меняю я ни жен, ни убеждений. Я глупо потому, наверное, честен я. Я глупо потому, я многим не понятен. Наш век к стереотипам так привык, а в логике моей так много белых пятен, что умники со мной.

по лужам допоздна, брожу не замечая улицы дворов, что вижу я во сне, как объяснить не знаю, не видят умники таких прекрасных.

пехотный ряд. Нажми, водитель, тормоз, наконец. Ты нас тиранил 3 часа подряд. Слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, когда-то здесь горланили купцы. Москву будила дымная заря, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, здесь бродит запад, гидов теребя. На метрополь колхозники глядят, как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, вот дымный берег юности моей, и гавань встреч, и порт ночных утрат, вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, охотный ряд.

видел землю чудную не раз, где никогда не появлялся лед, где робкий, неуклюжий дикобраз танцует вожделенно и поет с енотом и цесаркой плетью.

верфях ледоколы лечатся. Воздух пахнет стылым морем и серьезным рыбным делом. И на верфях ледоколы лечатся. За полярным кругом вдаль мчатся сани, и озера, как хрусталь, все до дна. Здесь морожка, как коврами, укрывает стылый камень. И, конечно, между нами холодно. Здесь морожка, как коврами, укрывает стылый камень. И, конечно, между нами холодно. За полярным кругом крик белых чаек красят в разный цвет дома.

И дали севера за полярным кругом снег белый-белый, и над тундрою метель.

наполним музыкой сердца. Устроим праздники из будин своих мучителей. Забудем, вот сквер пройдемся ж.

полуночный зал. Нас гений издали приметил и, разглядев, кивком отметил и даль иную показал.

незабытые и в ожидании хорошего. В шелест плащей из Болони и прочих вещей.

созвонились, как водится. Ну, посидели. Кто-то напился, и за полночь все разошлись.

Не потому, что так хочется нам невозможного. Просто не хочется больше уже

далеко, и мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

промолвили: «Батюшки, а он еще ребенок». Очи вдруг потупили едва, близкие шепнули и в сторонку: «Отдохни, сестрица, голова, отдохни, сестрица, голова».

Дальше не пройти, что свое терпение исчерпал, растерял удачу по пути.

Какая тропа, разобрать я в снегопаде не могу. И ты представь, что не лежит вдали Москва, и не создан до сих пор еще Коран. В мире есть два одиноких существа, человек, и это белая гора.

где дорога, а где мелкая тропа. Разобрать я в снегопаде не могу. Но с вершины через скальные ножи ты посмотришь вниз, как с мачты корабля. Под ногами что-то плоское лежит и печально называется земля.

Ты как хочешь, пиши, не пиши, только вслед мне рукой помаши. Самолет, мой отчаянный друг, высоту набирает, звеня. Самолет улетает на юг.

и люди, и кусочек моей Европы у пропеллера в белом блюде. Мне закаты читают Коран, мне опять вечера, вечера. Вот налево разлегся Тибет, и виднеется справа Сибирь, и тоска по тебе, по тебе, и холодные руки судьбы, азиатские желтые реки, азиатские белые горы. Раз увидел, так это навеки.

люди и кусочек моей Европы у пропеллера в белом блюде. Я с друзьями хожу и пою, я зарю бирюзовую пью. И вот здесь посреди ледников, что висят перед нами стеной, я плыву к тебе как ледокол, оставляя, представь, за спиной.

Любовь моя, Россия, люблю, пока живу. Дожди твои косые, полян твоих траву, дорог твоих скитанья, лихих твоих ребят. И нету оправданья нелюбящим тебя. Любовь моя, Россия, ты с каждым днем сильнее.

0: Любовь моя, Россия, спасение мое.
1: По старинной, по привычке, мы садимся в электричке, ветры падают с откосов.

пора тебя. Будет утро греть на печке молоко в здоровых кружках. Нарисует ночь русалку под дынеку на окне. Будет все, как ты хотела. Будет долгий звон хрустальный, если стукнуть лыжной палкой ровно в полночь по луне. Вот и вся моя отрада.

звук одинокой трубы. Двор по-осеннему пуст, словно забытый бобыль. Зябнет березовый куст. Два беспризорных

Вот воскресенье в Москве. Вот телефонный привет, привет. Жди невеселых гостей. Двигает мебель сосед. Вечером будет хоккей.

в ближних домах и вдали. Кто-то в квартиру звонит, кажется, гости пришли.

Приходи ко мне, Бригитта, как стемнеет, приходи. Все, что было, то забыто, все, что будет впереди. От рассвета до заката всюду грустно на земле. Лишь глаза твои, как карта для заблудших кораблей. Лишь глаза твои, как карта для заблудших кораблей. Но старпом не верит липе, ночь старпому не указ. Я несусь, как чайный клипер, но не клипер, так баркас. На борту пылают битвы, разногласия до крови. Паруса мои пробиты бомбардиршами любви. Паруса мои пробиты бомбардиршами любви. Я несусь куда-то мимо, из похмелья поутру. Городницкого и Кима, где песни громкие ору. Мне подтягивает свита, бьет бутылки до зари. О, Бригитта, о, Бригитта, путь мой дальний озари. О, Бригитта, о, Бригитта, путь мой дальний озари. Но я устал от этой роли, не пират я в этот раз. Я сажусь на мотороллер, нажимаю полный газ. Обгоняю пару мазов, привожу в инфаркт ГАИ. Ух, какая ты зараза, даже риф мне подобрать.

не уходите, я муки адские терплю. А нужно в сущности немного вдруг прошептать: я вас люблю, мой друг, без вас мне одиноко. Вдруг прошептать: я вас люблю, мой друг, без вас мне одиноко. Зачем мы перешли на ты? За это нам и перепало на грош любви.

Так хочется, пока живешь на свете, наслушаться прибоя и скворцов, настроить фантастических дворцов и не бояться быть за них в ответе.

У дороги корчма, над дорогой метель, на поленьях зима, а в глазищах апрель, а в глазищах судьба. Изготовлена мне то ли курная изба, то ли губы в вине. Ходит медленный кот, важный, как кардинал, мягкой лапою трет на груди ордена и мечтает уснуть

лишь белые вербы, как белые сестры глядят тебе вслед. Не верьте погоде,

Пошел на взлет наш самолет, прижал к земле тоскливый вереск, махнул рукой второй пилот на этот неуютный берег. Ночной полет, тяжелая работа, ночной полет, не видно ничего. Ночной полет, не время для полета, ночной полет, полночный разговор. А на земле не то чтобы лес, а просто редкие березы лежат на штурманском столе. Еще не пройденные грозы. Летим всю ночь по курсу ноль. Давным-давно нам надоело смотреть на жизнь через окно и делать дело между делом. Ночной полет, тяжелая работа,

разговор, а я не сплю. Благодарю свою судьбу за эту муку, за то, что жизнь я подарю ночным полетом и разлукам. Ночной полет, тяжелая работа, ночной полет, не видно ничего. Ночной полет, не время для полета, ночной полет, полно.

Если вы хоть раз бывали в плавании, если вам снились города, стало быть, в отдаленной гавани кто-то вас должен ожидать. Здравствуйте, за море ходившие и в свои приплывшие места, штурманы, север покорившие, севером помятые борта. Такая работа, то лед, то вода, в высоких широтах проходят суда. И снова знакомо бежит за кормой дорога из дома, дорога домой. Бегаем у самого полюса, 100 штормов вроде бы прошли. Ждать, пока море успокоится, нам нельзя, не за этим шли. Палуба уж больше не качается, берег обещает нам уют. Плаванье когда-нибудь кончается там, где нас родные люди ждут. Такая работа, то лед, то вода, в высоких широтах

дочки Берсенёва возвратился отчим с фронта. Миной ногу отхватила, руку срезал пулемет. Ядовитый был мужчина, без скандала и без понта. Чуть чего костыль хватает, по башке беззвучно бьет. А потом...

Тихим вечером, звездным вечером, ходит по лесу листопад. Елки тянутся к небу свечками, и в туман уходит тропа. Над ночной рекой, речкой Истрою, мне бродить с тобой допоздна. Среднерусская, сердцу близкая, подмосковная сторона. Шепчут в сумерках обещания, губы девичьи и глаза. Нам ли сетовать на скитания, в сотый раз покинув вокзал? Вот вагон качнул звезды низкие, и бежит, бежит вдоль окна. Среднерусская, сердцу близкая, подмосковная сторона. Среднерусская, сердцу близкая, подмосковная сторона. Зазвени, город, тучи тянутся под подлип

Море синее, мчатся белые поезда, а на севере тонут в инее предрассветные города. По земле тебя не разыскивать, изо всех краев ты видна. Среднерусская, сердцу близкая, подмосковная сторона. Среднерусская, сердцу близкая.

Когда я на речку мальчишкой ходил, неся котелок и сачок, мне часто встречался у чистой воды веселый и глупый бычок.

Октябрь мой задумчивый и страстный опять пришел ко мне по дымке луговой. И, распахнув окно своим дыханием властным, врывается в мой дом опавшую листвой. Уж так заведено, что это возвращение привычное для всех рождение мое. И наступает вдруг осеннее прозрение, и обретаю я дыхание свое. А утром на окне, слегка заиндевевшим, распахнутым во двор, в его уснувший сад, я нахожу следы листвы недошумевшей, и с грустью ухожу, чтоб с ней прийти назад.

И распахнув окно своим дыханием властным, врывается в мой дом

Мы это дело разом увидали, как роты две поднялись из земли, и рукава по локоть закатали, и к нам с Витали Палычем пошли. А солнце жарит, чтоб оно пропало, но нет уже судьбы у нас другой. И я шепчу: постой, Виталий Палыч, постой, подпустим ближе, дорогой. И тихо в мире только временами травиночка в прицеле задрожит, кусочек леса редкого за нами, а дальше поле, родина.

Виталий Палыч, постой, подпустим ближе, дорогой. Окопчик наш, последняя квартира, другой не будет видно нам дано. И черные проклятые мундиры подходят, как в замедленном кино. И солнце жарит, чтоб оно пропало, но нет уже судьбы у нас другой.

Мои года, как поезда, проходят, но прихожу туда хоть раз в году, где пахота заботливо обходит печальную фанерную звезду, где солнце жарит, чтобы оно пропало, где не было судьбы у нас другой. И я шепчу: прости, Виталий Палыч, прости мне, что я выжил, дорогой.

Из окон корочкой несет поджаристой, за занавесками мелькание рук. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг. А кони в сумерках колышут гривами, автобус.

твоей души. Я знаю, вечером ты в платье шелковом пойдешь по улице гулять с другим. Ах, Надя, брось коней кнутом нащелкивать, попридержи-ка и поговорим. Она в спецовочке, в такой промасленной, берет немыслимой такой на ней. Ах, Надя, Надя.

Я с тоской, как с траурным котом, день-деньской гляжу на старый дом. До зари в стакан гремит струя. О, Мария, милая моя, корабли сереют сквозь туман, море блик

Милая моя, разве снесть в глазах бессонных соль? Разве есть еще такая боль? А миры скрежещется ноябрь. О, Мария, милая,

Мария, милая моя, кончен грог, молошницы скрипят, скрипку в гроб, как девочку скрипач. Звонари уходят на маяк. О, Мария, милая моя, день как год –

Покидаю город Таллин, состоящий из проталин, на сырых ветрах стоящий, уважающий сельдей, в море синее глядящий, работящий и гулящий, и отчасти состоящий из невыпивших людей, и отчасти состоящий из невыпивших людей. Что мне шпили, что мне тальи, я уехал от Натальи, с морем борется гремящим пароход мой, как антей, переборками скрипящий, как большой и старый ящик, и отчасти состоящий из несломанных частей, и отчасти состоящий из несломанных частей. Где ты, милый город Таллин? Я плутаю без Натальи. Это было настоящим, остальное небольшим. И на палубе гудящей я стою во тьме курящей и отчасти состоящей из нераненной души. Возвращусь я в город Таллин, состоящий из Натальи, по сырым ночам не спящий, ожидающий вестей, и всецело состоящий, и всецело состоящий, и всецело состоящий из любимых мной частей, и всецело состоящий из любимых мной частей. Thank you.

Здравствуйте, слоны, чего вам угодно? Нам угодно сена и сырой воды, милые слоны. Вот слоны, вода вам, вот слоны вам сена, сладкое, как мед. Здравствуйте, коты, чего вам угодно? Нам мышей угодно, жирных и больших, милых.

судьба халуям и безумцам венец преподносит. Наши дочери крашит

Один рефрижератор, представитель кап-стороны, попался раз в нешуточную виллу. А в миле от гиганта поперек морской волны шел ботик по фамилии Калуга. Что же ботик потопили? Был в нем новый патефон и портрет Эдиты Пьехи и курительный салон. А тот рефрижератор, что вез рыбу для капстрана, вдруг протаранил ботик молчаливо. На таре из-под двина только виден капитан хорошего армянского разлива. Что же ботик потопили? Был в нем новый патефон и портрет Эдиты Пьехи и курительный салон. «Do you speak English, падлы?» — капитан кричит седой. «Француженка, быть может, мать твоя! А может, вы совсем уже, пардон, шпрыхензидойч?» И судно отвечают: «Я-я-я! Что я? Что же ботик потопили?» Был в нем новый патефон и портрет Эдиты Пьехи и курительный салон. Советское правительство послало документ и навело ракет на балбес. А ботику отгрохали огромный монумент, которым и гордится вся Одесса. И там внизу написали, что же ботик потопили. Был в нем новый патефон и портрет Эдиты Пьехи и курительный салон.

Вот и лето прошло, словно и не бывало. На пригреве тепло, только этого мало. Все, что сбыться могло, мне как лист пятипалый, прямо в руки легло. Только этого мало. Все, что сбыться могло, мне как лист пятипалый, прямо в руки легло. Только этого мало. Понапрасну ни зло, ни добро не пропало. Все горело светло.

Чутко горы спят, южный крест залез на небо, поплыли из долины облака. Осторожней, друг, ведь никто из нас здесь не был в таинственной стране Мадагаскар. Осторожней, друг, ведь никто из нас здесь не был в таинственной стране Мадагаскар. Может стать, что смерть ты найдешь за океаном, и все же ты от смерти не беги. Осторожней, друг, даль подернулась туманом, сними с плеча свой верный карабин. Осторожней, друг, даль подернулась туманом, сними с плеча свой верный карабин. Ночью труден путь, на востоке воздух серый, но вскоре солнце встанет из-за скал. Осторожней, друг, тяжелые и метки стрелы у жителей страны Мадагаскар. Осторожней, друг, тяжелые и метки стрелы у жителей страны Мадагаскар. Южный крест погас в золотом рассветном небе, поднялись из долины облака. Осторожней, друг, ведь никто из нас здесь не был в таинственной стране Мадагаскара.

Я знаю много песен о любви, и знаешь, слова в них словно музыка прильнит.

глазах твоих лагуны, корабли и небо. Я знаю, то музыка моя в тиши лагун играет.

окончится невидимый полет, куда же? Но музыка молчанье напоет однажды.

Гонит ночь облака, мы сидим без огня, но тревога никак не покинет меня, будто кто-то в окне ждет неведомых бед, неизвестнейший мне, но знакомый.

И звезды, представьте, сквозь тучи мигают над белой зимою поселка турист, над снегами нашей прекрасной любви. И заснуть нам пора, только сон не идет, и наш дом, как корабль, через вьюгу плывет. Что за ветер гудит, видно дело к весне, ну да кто ж там стоит?

И звезды, представьте, сквозь тучи мигают над белой зимою поселка. Турист над снегами нашей прекрасной любви. Это ветры трубят предвесенний салют. Как люблю я тебя, как безумно люблю. Эта ночь, как во сне,

летит поперек небосвода и ветви ломает. И звезды, представьте, сквозь тучи мигают над белой зимою поселка турист над снегами.

То, что в шутку ты сказала, буду помнить я всерьез. Видят старые вокзалы, слишком много новых слез. Принимай судьбу отрадно, не ищи других причин. Разделились беспощадно мы на женщин.

портной, дизайнер зодчий. Я вас бронить не смею, стал век вещей короче, но век людской длиннее, вещей собачья старость, их ранняя усталость наводит на раздумья и может вызвать

черная доска, и качает грузовик наш и трясет. Из груди никак не выскочит тоска, и обиды по щекам не потечет. Скоро станет на полях темным темно, можно будет огоньки пересчитать, те, что воткнуты, как свечки в горизонт, словно в церкви, чтоб кого-то отпевать. 12 писем под полой, мое сокровище, я этой памяти хозяин и слуга. 12 месяцев читаю, а чего еще, когда хандра привычна и долга. Слава Богу, что хоть было, и вот так на листочках синей пастой запеклось, что возможно на заснеженных верстах сочинять, что в самом деле не сбылось. Степь закатным серпантином осыпать, добавлять лиловых сумерек на снег до тех пор, пока не стану засыпать, продолжая вспоминать тебя во сне. И ты возникнешь, как ночной звонок межгорода. Я помню свет, когда ты в дом вошла, и я был с ног до головы облит тем золотом, да позолота вся со временем сошла.

настолько, что глаза мои слезятся на ветру. Только дату на борту грузовика я сквозь изморозь никак не разберу.

Никогда, никогда, никогда. Оказалось бы проще простого все три слога сложить в никогда.

мы не поклонники разбоя. На хвостуна не нужен нож, ему немного подпоешь и делай с ним что хочешь.

Мы не поклонники разбоя. Нож один, но не нужен нож. Ему покажешь медный грош. Не делай с ним что хочешь. Пока.

Мы не поклонники разбоя. На дурака не нужен нож, ему стрекороба наврешь. И делай с ним что хочешь, какое небо голубое. Живут на свете эти трое, им, слава богу, нет конца. Как говорится, зверь бежит, и прямо на ловца, какое небо голубое.

То ли снег принесло с земли, то ли дождь, не пойму сама. И зовут меня корабли, Кострома кричат, Кострома. И зовут меня корабли, Кострома кричат, Кострома. Лето мне, что зима для вас, а зимою опять зима. Пляшут волны, то твист, то вальс, Кострома стучат, Кострома. Пляшут волны, то твист, то вальс, Кострома стучат, Кострома. И немало глубоких ран написали на мне шторма, как рыбацкий глубокий шрам. Кострома уж ты, Кострома, как рыбацкий глубокий шрам. Кострома уж ты, Кострома. Но и в центре полярных вьюг, где, казалось, сойдешь с ума, я на север шла и на юг, Кострома, вперед, Кострома. Я на север шла и на юг, Кострома, вперед, Кострома. Оставляю я след вдали.

Я гляжу сквозь тебя, вижу синие горы. Сквозь глаза на пространство земли, где летят журавли, где лежат командоры, где боками стучат о причал корабли гребни каменных гор, машут сорванным снегом в мачтах молнии.

стекает луны, золотая слеза, я иду сквозь тайгу. По весне белокрылой, по колено в воде, по разливам бреду, я иду сквозь тебя. Пока есть мои силы, даже если уже

0: никуда не иду.
1: Надежда, я вернусь тогда, когда трубач отбой сыграет, когда трубу губам приблизит и острый локоть отведет. Надежда, я останусь цел, не для меня земля сырая, а для меня твои тревоги и добрый мир твоих забот. Но если вдруг когда-нибудь мне уберечься не удастся, какое бы новое сражение не покорить,

0: Сильных шлемов склоняться молча надо мной.
1: Когда проходят дни запоя, мой друг причесан и побрит, и о высоком говорит уже не страстно, а спокойно. И даже где-то безразлично, как будто все само собой, он выражается прилично.

решетки, свежо щеке. Сыров в тесном подвальчике, мрак за плечи обнял, как брат. Между прутьев небес квадрат, город взят белочехами, власть пока что с прорехами.

не помочь, что словами сорить, когда сам весь в долгах тоже. Что не дожил, не прочь я тебе подарить, да другим эту жизнь должен. Что не дожил, не прочь я тебе подарить, да другим эту жизнь.

Вечер спрятался на крышу, в тишине шаги звенят. Может, ты меня услышишь, может, ты поймешь меня. Облаков вечерних пятна наплывают на зарю. Неужели непонятно?

от локон стекать пляски бликов слепого дождя. Будут ходики с ним в ритме пульса стучать и молчать, когда он без тебя, а потом будут падать на крыши снега.

будешь долго в окошко смотреть и уже не уснуть до утра. А над лесом немым будет спутник лететь, будет кто-то сидеть у костра. А над лесом немым

Снег над лагерем валит, гнет палатки в дугу. Я в долгу перед вами, словно в белом снегу. Я всю память листаю, завалясь на кровать. Я в Москву улетаю, чтобы долг свой отдать, чтобы долг свой отдать, чтобы долг свой отдать. Где же вы пропадали, этих лет и не счесть? Отчего не писали? Я бы знал, что вы есть. И московский автобус, столь банальный на вид, обогнул бы весь глобус. От беды до любви, от беды до любви, от беды до любви. Претендуя на имя и ваши права, шли ко мне все иные имена и слова. То трубил я охоту, то я путал следы, то туман над болотом принимал за сады, принимал за сады, принимал за сады. То я строил квартиры, в которых не жил, то владел я полмиром, в котором тужил. От хлопот тех осталось чемодан и рюкзак, книги, письма и жалость, что все вышло не так, что все вышло не так, что все вышло не так. Спит пилот на диване, кто ж летает в пургу? Я в долгу перед вами, словно в белом снегу. Отчего ж так не скоро и с оглядкой бежи? Телеграмма, которой ожидаешь всю жизнь, ожидаешь всю жизнь.

и не видеть во сне никакого и намека на чай по утрам. Оказалось бы, проще простого никогда и не встретиться нам. Никогда, никогда, никогда. Оказалось бы, проще простого все три слога сложить в никогда.

сердца. И нам с тобой лететь, лететь, лететь. А как на самом деле там окажется, конечно, никому не разглядеть.

На Камчатке холмы зеленые до зимы.

песчаной косы. Еще сочны луга от вечерней росы.

сломалась в будильнике времени хрупкая ось. Худеть перестал на стене отрывной календарь. Гриппозной зимой проморозила землю.

это ты, мой старый друг. Твоя повадка точно, но нет ладоней полукруг. Лежит легко, но прочно. Да, вспомнил я ведь

те времена убивали мух, ящериц, птиц, даже белый лебяжий пух не нарушал границ. Потом по периметру той страны, вившемуся угрём, воздвигли четыре глухих стены, дверь нанесли углем.

Три девочки в траве, три тонких линии. Одна из них была подобна лилии. О, детские мечты, они так радужны, и все печали их.

Три девушки в пруду вечернем плавали, одна из них казалась жарче пламени,

Три женщины накрапахли в недробного, одна к себе прислушалась и вздрогнула. О, жизни торжество, что ни мгновенье, в ней тайно происходит обновление. О, жизни торжество!

Дети спят, и сны им снятся дерзкие, на старый луг ступают ноги детские. Три девочки в траве, три тонких линии, теперь одна из них.

рабство и мрак, селекцию и оглупление, но правда несет нетерпение, и ясен растерянный враг. Он стоит проклятия, но мы

кричать, а потом взять да вниз прыгнуть и ничем не помочь, что словами сорить, когда сам весь в долгах тоже

я бы новую жизнь своровал бы, как вор. Я бы летчиком стал, это знаю я точно, и команду такую, винты на упор, отдавал бы, как бог, домодедовской ночью. Под моей рукой чей-то город лежит, и крепчает мороз, и долдонят капели, и постели метели, и звезд миражи освещали б мой путь в синеглазом апреле. Но будь у меня 20 жизней подряд, я бы стал бы врачом районной больницы и не ждал ничего, и лечил бы ребят, и крестьян бы учил, как им не простудиться. Под моей рукой чьи-то жизни лежат, я им новая мать, я их снова рожаю, и в затылок мне дышит старик Гиппократ, и меня в отпуска все село провожает. Но будь у меня 100 веков впереди, я бы песни забыл, я бы стал астрономом и прогнал бы друзей. Просыпался б один, навсегда отрешась от успеха земного. Под моей рукой чьи-то звезды лежат, я спускаюсь в кафе, словно всплывшая лодка. Здесь по-прежнему жизнь, тороплюсь я назад и по небу иду капитанской походкой. Но ведь я пошутил, я спускаюсь с небес, перед утром курю, как солдат перед боем, свой единственный век. Отдаю я тебе все, что будет со мной, это будет с тобою. Под моей рукой твои плечи лежат, и проходит сквозь нас дня и ночи граница. И у сына в руке старый мишка зажат, как усталый король, обнимаю

пригодится для размышлений и признания. К столу над лампочкой склонится и будет мне шептать слова. И может, что

я так свои песни условно делю на какие-то циклы. Такой северно-морской цикл, он должен быть обязательно представлен, иначе. Я иду на ледоколе, ледокол идет по льду, то трудяга поле колет, то ледовую гряду, то прокуренную глоткой крикнет, жалуясь в туман, то зовет с метеосводкой город Мурманск, то есть Мурманск. Пайрам, пайрам, пайрам, пайрам. И какое продвижение не имели бы мы во льдах, знают наше положение все окрестные суда. Даже спутник с неба целит, в объективы нас берет, смотрит, как для мирных целей мы долбаем крепкий лед. Байрам, байрам, байрам, байрам. И какой-нибудь подводник с бакенбардами брюнет наш маршрут во льдах проводит, навалившись на планшет. У подводника гитара и ракет большой запас, и мурлычет, как котяра, гирокомпас, то есть компас. Пайрам, пайрам, пайрам, пайрам. Но никто из них не видит в чудо-технику свою, что нетрезвый, как Овидий, я на палубе стою, что прогноз опровергая, штормы весело трубят, что печально, дорогая, жить на свете без тебя.

Если я заболею, к врачам обращаться не стану. Обращусь я к друзьям, не сочтите, что это в бреду. Постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом. В изголовье поставьте упавшую с неба звезду. Постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом. В изголовье поставьте упавшую с неба звезду. Я шагал напролом, никогда я не слыл недотрогой. Если ранят меня в справедливых тяжелых боях, забинтуйте мне голову русской лесною дорогой и укройте меня одеялом в осенних цветах. Забинтуйте мне голову русской лесною дорогой и укройте меня одеялом в осенних цветах. От морей и от гор веет вечностью, веет простором. Раз посмотришь, почувствуешь, вечно, ребята, живем. Не больничным от вас ухожу я, друзья, коридором. Ухожу я, товарищи, сказочным млечным путем. Не больничным от вас ухожу я, друзья, коридором. Ухожу я, товарищи, сказочным млечным путем.

жене. Дело стало быть к войне. Если дать ему кружить, если дать ему кружить, значит, всем на фронт идти.

листья платанов, волны ревя разбиваются о парапет, словно хотят добежать до ларька, где торгуют горячим бульоном в Ялте ноябре. В Ялте пусто, как в летнем кино, где только что шла французская драма, где до сих пор не остыли моторы проекторов, и лишь экран одиноко глядит, освещенный косым фонарем в Ялте ноябре. Там в далеких норвежских горах, возле избы, где живут пожилые крестьяне, этот циклон родился, и пройдя всю Европу, он обессиленный все ж холодит ваши щеки в Ялте ноябре.

нашем кино. Приключений осталось немного, так будем судьбе благодарны за этот печальный оброненный

0: Спасибо. Сейчас я спою очень старую свою песню, которая здесь и переводилась, и публиковалась, поэтому перевод не нужен. Эта песня называется «Молитва».
1: Chanson s'appelle «La prière», elle est bien connue.
2: У старинного дома на углу Малый Бронный

0: Обучаю играть на гитаре ледокольщика Сашу Седых. Ледокол по торосу ударит, Сашка крепче прихватит лады. Ученик мне достался упрямый, он струну теребит от души. У него на столе телеграмма: разлюбила, прощай, не пиши. Улыбаясь на фотокартинке, с нами дама во льдах колесит. Нью-Игарка, мадам, Лос-Дудинка и на странный поселок Тикси. Нью-Игарка, мадам, Лос-Дудинка и на странный поселок Тикси. Я гитарой не сильно владею и с ладами порой не в ладах. Обучался у местных злодеев в тополиных московских дворах. Но для Сашки я бог, между прочим, без гитары ему не житье. Странным именем Визбор Иосич он мне дарит почтенье свое. Улыбаясь на фотокартинке, с нами дама во льдах колесит. Нью-Игарка, мадам, Лос-Дудинка и на странный поселок Тикси. Ах, коварное это коварство, дальнобойный имеет гарпун. Оборона теперь и лекарство, семь гитарных потрепанных струн. Говорит он мне, это детали, но ошиблась в своей суете. Обучаю играть на гитаре и учусь у людей доброте. Улыбаясь на фотокартинке, с нами дама во льдах колесит. Нью-Игарка, мадам, Лос-Дудинка и на странный поселок Тикси.
1: Издалека льется тоска, скрипки осенние, и не дыша, стынет душа.

0: вот уже конец.
1: Развозят пушки на трассах. Все говорят: вставай, вставай. И хочется закрыть глаза, но ты глаза не закрывай, не закрывай. Кричат грачи, ты слышишь? Потерпи, родной. И над тобой стоят врачи. И кто-то говорит:

Вы слышите, грохочут сапоги, и птицы ошалелые летят, и женщины глядят из-под руки. Вы поняли, куда они глядят? Вы слышите, грохочет барабан. Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней. Уходит взвод в туман, туман, туман. А прошлое ясней, ясней, ясней. А где же наше мужество, солдат? Когда мы возвращаемся назад, его, наверное, женщины крадут и как птенца за пазуху кладут. А где же наши женщины, дружок, когда вступаем мы на свой порог? Они встречают нас и водят в дом, а в нашем доме пахнет воровством. А мы рукой на прошлое вранье, а мы с надеждой в будущее свет, а по полям жиреет вранье, а по пятам война грохочет вслед.

сердце для размышлений и признания. К столу над лампочкой склонится и будет мне шептать слова. И может что-нибудь исполнится и для меня откроет знания. Наутро выбелив все здания,

То ли снег принесло с земли, то ли дождь, не пойму сама. И зовут меня корабли, Кострома кричат, Кострома. И зовут меня корабли, Кострома кричат, Кострома. Лето мне, что зима для вас, а зимою опять зима. Пляшут волны, то твист, то вальс, Кострома стучат, Кострома. Пляшут волны, то твист, то вальс, Кострома стучат, Кострома. И немало глубоких ран написали на мне шторма, как рыбацкий глубокий шрам. Кострома уж ты, Кострома, как рыбацкий глубокий шрам. Кострома уж ты, Кострома. Но и в центре полярных вьюг, где, казалось, сойдешь с ума, я на север шла и на юг. Кострома, вперед, Кострома! Я на север шла и на юг. Кострома, вперед, Кострома! Оставляю я след вдали.

отворяюсь, а значит творю. Я превращаюсь в улыбку твою.

я чуть живой. Как мы похожи, и как ты талантлива, встречи взахлёб, оладиновой лампою.

ночь до краев, звезды некуда складывать. Спи, моя звездочка, спи, моя славная. Я отворяюсь, а значит, творю.

школьная доска, и качает грузовик наш и трясет. Из груди никак не выскочит тоска, и обиды по щекам не потечет.

то воткнуты, как свечки, в горизонт, словно в церкви, чтоб кого-то отпевать. 12 писем под полой, мое сокровище, я этой памяти хозяин и слуга. 12 месяцев читаю, а чего еще, когда хандра привычна и долга. Слава Богу, что хоть было, и вот так на листочках синей пастой запеклось, что возможно на заснеженных верстах сочинять, что в самом деле не сбылось. Степь закатным серпантином осыпать, добавлять лиловых сумерек на снег до тех пор, пока не стану засыпать, продолжая вспоминать тебя во сне. И ты возникнешь, как ночной звонок межгорода. Я помню свет, когда ты в дом вошла, и я был с ног до головы облит тем золотом, да позолота вся со временем сошла.

утра, что глаза мои слезятся на ветру. Только дату на борту грузовика я сквозь изморозь никак не разберу.

Мы это дело разом увидали, как роты две поднялись из земли, и рукава по локоть закатали, и к нам с Виталий Палычем пошли. А солнце жарит, чтоб оно пропало, но нет уже судьбы у нас другой. И я шепчу: постой, Виталий Палыч, постой, подпустим ближе, дорогой. И тихо в мире только временами травиночка в прицеле задрожит, кусочек леса редкого за нами, а дальше поле, родина лежит. И солнце жарит, чтоб оно пропало, но нет уже судьбы у нас другой. И я шепчу: постой, Виталий Палыч, постой, подпустим ближе, дорогой. Окопчик наш, последняя квартира, другой не будет видно нам дано. И черные проклятые мундиры подходят, как в замедленном кино. И солнце жарит, чтоб оно пропало, но нет уже судьбы у нас другой.

Мои года, как поезда, проходят, но прихожу туда хоть раз в году, где пахота заботливо обходит печальную фанерную звезду.

Прости, Виталий Палыч, прости мне, что я выжил, дорогой.

А поутру спустилась благодать забытых снов и слов из Златоустья, и невозможно стало дольше спать. И я открыл глаза на этом чувстве, и в золотых крещенских куполах, заиндевевшей благостью облитых, как в запотевших елочных шарах, все отразилось в линиях размытых.

Как это сделать благо для другого и не пускать уныние на порог, а воспевать текущие мгновенья. Если Бог пошлет немного строк, так это в радость или в утешение, а

Мой отец алкоголиком не был, хоть и выпить считал, не грешно. Хорошо было с водкой, и с хлебом не всегда было так хорошо.

И освежались тогда за прекрасное завтра державы. Очень рано отца хоронили, очень много казалось ему. Мы неправды тогда говорили,

0: и сказать не умею. Но даст Бог, я еще научусь, а вот правды сказать не умею. Но даст Бог, я еще научусь.
1: Лучше нет для нас подарка, чем зеленая байдарка. У костра сидит Тамарка, режет ножиком хлеба. И волнует нас с тобою нечто очень голубое. То ли речка, то ли ночка, то ли общая судьба. Так давай споем на пару про Тамару, про гитару и про речку нашу Нару, что как девочка бежит через рощи, через пущи, через нас с тобой плывущих по смешному океану под названием «Наша жизнь». Лучи нет для нас призвания, чем бесплодные скитания, чем наивные желания собеседника понять. Но весну предполагая, тонкой веточкой играя, одновременно ругая невиновного меня. Так давай споем на пару про Тамару, про гитару и про речку нашу Нару, что как девочка бежит через рощи, через пущи, через нас с тобой плывущих по веселому проливу под названием «Наша жизнь». Лучи нету того света, но туда охоты нету. Если только кто с приветом, то, пожалуйста, вперед. Были реки, были горы, будут новые просторы, и окончится не скоро наш байдарочный поход. Так давай споем на пару про Тамару, про гитару и про речку нашу Нару, что как девочка бежит через рощи, через пущи, через нас с тобой плывущих по смешному океану, по веселому проливу, по коротенькой речушке под названием «Наша жизнь».

неужели было? Знакомый мелодичный звук, кто там наигрывает мило? Внимание, ретро, новый круг, волшебный звук из дальней дали напоминает таблон, как барельефный круг медали, как мамин бархат.

Меня волнует вновь и вновь. Вот мои памятные даты, вот моя первая любовь. Я помню шум шагов далекий, мне дорог мимолетный взгляд и аромат улыбки легкий, души причудливый наряд.

мелодия другая, в ней удивительный канон, меня от бед оберегая, звучит легко и плавно он. Дыхание времени живое, в триолях медленных его, плывет мотив над головою.

трясет окрестные дороги, от земли на поиски земли, от тревоги к будущей тревоге. Мы построим лестницу до звезд, мы пройдем сквозь

не миновать. Если быть, приснись своим знакомым, а живым вернешься, то опять поцелуй траву у космодрома. Мы построим

Что мы ищем, то найдем потом. На чужих грохочущих рассветах до свидания плавится бетон. На земле под белой ракетой мы построим лестницу до звезд. Мы пройдем сквозь черные циклоны.

А в тени снег лежит, как гора, будто снег тот к весне не причастен. Ходит дворник, и мерзлый февраль колет ломом на мелкие части. Во дворах-то не видно земли, лужи морем, асфальт перешейком. И плывут в тех морях корабли с парусами в косую линейку. И плывут в тех морях корабли с парусами в косую линейку. Здравствуй, здравствуй, мой сретенский двор. Вспоминаю сквозь памяти дюны. Вот стоит, подпирая забор, на войну опоздавшая юность. Вот тельняшка от стирки бела, вот сапог, он гармонью надраен. Вот такая в те годы была униформа московских окраин. Вот такая в те годы была униформа московских окраин. Много знали мы, дети войны, дружно били врагов-спекулянтов и неслись по дворам проходным по короткому крику «Атанда!». Кто мы были, шпана не шпана, безотцовщина с улиц горбатых, где как

Видел я суету и простор, речь чужих побережий я слышал. Я вплываю в свой сретенский двор, словно в порт, из которого вышел. Но пусты мои трюмы в пыли, лишь надежды и тех на копейку. Ах, вернуть бы мне те корабли,

Кончилось лето жаркое, Шхельда белым бела. Осень дождями шаркая, в гости ко мне.

0: перекрестков нет. Ты ж ведь большая умница, вытри с лица слезу. Горы снегами пудрятся, вот и сидим внизу. Снова дожди тоскливые, а наверху метет. Песни, как версты длинные, парень один поет.
1: Сижу я, братец, как-то с африканцем, а он, представьте мне, и говорит: в России, дескать, холодно купаться, поэтому здесь неприглядный вид. Зато, говорю, мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета. Мы впереди, говорю, планеты всей, мы впереди планеты всей. Потом мы с ним ударили по 300, а он, представьте мне, и говорит: в российских селах не танцуют твиста, поэтому здесь неприглядный вид. Зато, говорю, мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета. Мы впереди, говорю, планеты всей, мы впереди планеты всей. Потом залили это все шампанским. Он говорит: вообще-то кто таков? Я, говорит, наследник африканский. Я, говорю, технолог петухов. Вот я, говорю, и делаю это самое ракеты, перекрывая Енисей, а также в области балета. Я впереди, говорю, планеты всей, я впереди планеты всей. Проникся, говорит, он лучшим чувством. Открой, говорит, весь главный ваш секрет. Пожалуйста, говорю, реальное искусство в наш век, говорю, сильнее 100 ракет. Но все же, говорю, мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета. Мы впереди, говорю, планеты всей.

Нам бы выпить перед стартом, да другие помешают. Лишь бы старая семерка отработала б свой план. Если даст отказ вторая, мы в Алтае или в Китае. Если третья откажет, здравствуй, Тихий океан. Если даст отказ вторая, мы в Алтае или в Китае. Если третья откажет, здравствуй, Тихий океан. Наше верное корыто нас выводит на орбиту. Тут бы нам как раз и выпить вдалеке от строгих стен. Но за малым остановка, предстоит как раз стыковка. И приходит тут на память рукавишников НН. Но за малым остановка, предстоит как раз стыковка. И приходит тут на память рукавишников НН. Мы вплываем автоматом с другом-братом-демократом в коммунальную квартиру под названием «Салют». ЦУП волнуется, допустим, но и повод не пропустит. Вова, Витя и другие без сомнения нальют. Что ж у нас, терпения хватит, нам земля за все заплатит. Лишь бы выдала б как надо КДУ поток огня. Скажут люди, эти двое есть действительно герои. При такой бывать закуски и ни разу не принять.

Я сердце оставил в Фанских горах. Теперь бессердечный хожу по равнинам, и в тихих беседах, и в шумных пирах.

одиноки вершины. Лежит мое сердце на трудном пути, где гребень высок, где багряные скалы. Лежит мое сердце, не хочет уйти.

пустыми пути, как будут без нас одинокие вершины. Я делаю вид, что прекрасно живу, пытаюсь на шутки друзей улыбнуться, но к сердцу покинутому моему мне в Фанские горы придется вернуться.

пустыми пути, как будут без нас одиноки вершины. Я сердце оставил в Фанских горах,

Давай с тобой поговорим. Прости, не знаю, как зовут, но открывается другим все то, что близким берегут. Ты скажешь все наоборот, согласно логике вещей, но это редкий поворот, а может, нет его вообще. Ты помнишь, верили всерьез во все, что ветер принесет. Сейчас же хочется до слез, а вот не верится и все. И пусть у нас будничная хмарь не утомит желание жить,

Ты только мне не говори про невезенье всякий вздор, и степь напрасно не брони за бесконечность и простор.

потемневший от времени снимок. Силуэт в ореоле на нем, годы бликами неумолимо золотят пелены окоем.

всех ледоколы лечатся. Воздух пахнет стылым морем и серьезным рыбным делом. И на верфях ледоколы лечатся. За полярным кругом вдаль мчатся сани.

Конечно, между нами холодно. Здесь морожка, как коврами, укрывает стылый камень. И, конечно, между нами холодно. За полярным кругом крик белых чаек красят в разный цвет дома. В Мурманске цапли кранов не скучают, корабли в порту встречают и с бакланами играют.

играю на песке. За полярным кругом смерть в 41-м расплескала кровь на снег.

Предали севера, не за ранги и медали, люди тверже камня стали, не отдали, не предали севера. За полярным кругом снег белый-белый, и над тундрою метель.

сломалась в будильнике времени хрупкая ось. Худеть перестал на стене отрывной календарь. Гриппозной зимой проморозила землю насквозь.

Топит стекать пляски бликов слепого дождя. Будут ходики с ним в ритме пульса стучать и молчать, когда он без тебя. А потом будут падать на крыши снега.

Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном дыр.

Я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу встречать лето. А лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает на щеках.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

дальше. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето

Поднимите, кричу я с дивана, машинисту подъемного крана. Поднимите меня с тонны дров, унесите от пыльных ковров, поднимите с бетонной плитой, пронесите меня над Москвой. Поднимите, я сяду в корзину, отнесите ее.

молчанье в ответ. Неудобное время, обед.

Сижу я, братец, как-то с африканцем, а он, представьте мне, и говорит: в России, дескать, холодно купаться, поэтому здесь неприглядный вид. Зато, говорю, мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета. Мы впереди, говорю, планеты всей, мы впереди планеты всей. Потом мы с ним ударили по 300, а он, представьте мне, и говорит: в российских селах не танцуют твиста, поэтому здесь неприглядный вид. Зато, говорю, мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета. Мы впереди, говорю, планеты всей, мы впереди планеты всей. Потом залили это все шампанским. Он говорит: вообще-то кто таков? Я, говорит, наследник африканский. Я, говорю, технолог Петухов. Вот я, говорю, и делаю, это самое, ракеты, перекрывая Енисей, а также в области балета. Я впереди, говорю, планеты всей, я впереди планеты всей. Проникся, говорит, он лучшим чувством. Открой, говорит, весь главный ваш секрет. Пожалуйста, говорю, реальное искусство в наш век, говорю, сильнее 100 ракет. Но все же, говорю, мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета. Мы впереди, говорю, планеты всей, мы впереди планеты всей.

Неподвижное тело шевелило туман, рисовали немелом, падал свет на экран, пышно высветив образ в паутине паук.

Вы слышите, грохочут сапоги, и птицы ошалелые летят, и женщины глядят из-под руки. Вы поняли, куда они глядят? Вы слышите, грохочет барабан. Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней. Уходит взвод в туман, туман, туман. А прошлое ясней, ясней, ясней. А где же наше мужество, солдат? Когда мы возвращаемся назад, его, наверное, женщины крадут и как птенца за пазуху кладут. А где же наши женщины, дружок? Когда вступаем мы на свой порог, они встречают нас и водят в дом, а в нашем доме пахнет воровством, а мы рукой на прошлое враньем, а мы с надеждой в будущее свет, а по полям жиреет вранье, а по пятам война грохочет вслед.

и женщины глядят из-под руки, затылки наши круглые глядят, и женщины глядят из-под руки.

Вот это для мужчин рюкзак и ледоруб. И нет таких причин, чтобы не вступать в игру. А есть такой закон, движение вперед. И кто с ним не знаком, навряд ли нас поймет. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. Да после восхождения до будущей горы, да после восхождения до будущей горы. И нет там ничего, ни золота, ни руд, там только-то всего, что гребень слишком крут. И слышен сердце стук, и страшен снегопад, и очень дорог друг, и слишком близок ад. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. Да после восхождения до будущей горы, да после восхождения до будущей горы. Но есть такое там, и этим путь хорош, чего в других местах не купишь, не найдешь. С утра подъем, с утра и до вершины бой, а тыщешь ты в горах победу над собой. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. Да после восхождения до будущей горы, да после восхождения.

шептать слова, и может что-нибудь исполнится, и для меня откроет знания. На утро выбили

Когда кончается сезон удачи, и ветер, как афиша, рвет последние листы надежды. Когда сложилось так, а не иначе, то значит время грим снимать и пересматривать одежды. Просто жизнь моя манеж, белый круг со всех сторон освещенный. Просто жизнь моя манеж.

Жизнь моя манеж, ну а вы, мой друг, мне кажется, зритель. Когда бы жизнь свою я начал снова, в ней были б горы и моря, ну и немножечко успеха. В ней были б ты да я, да шум сосновый, а остальное подождет, а остальное мне не к спеху. Просто жизнь моя манеж, белый круг со всех сторон освещенный. Просто жизнь моя манеж.

Моя манеж, но вы, мой друг, мне кажется, зритель, но все же я на вас гляжу с надеждой. Хотя наивно это все, я это ясно понимаю, и все-таки надежде той внимаю, поскольку очень вас люблю, как не любил ни разу прежде. Просто жизнь моя манеж, белый круг со всех сторон освещенный. Просто жизнь моя манеж.

кстати. Видно, рано окончил дела, подошел, постоял у кровати, посидел в темноте у стола, в ванны руки помыв и обтерши, покачался в струях сквозняка, покружился индийской танцовши меж печальных теней потолка. И потом себя вел как невежа, будто это не он, а двойник, будто неугомонный приезжий.

тряпочки соль и руки своим королю положила на грудь, сказала ему, обласкав его взор.

забудь. И видит король, его войско стоит средь двора. Пять грустных солдат, пять веселых солдат и ефрейтор. Сказал им король, не страшны нам ни пресса, ни ветер. Врага мы побьем, и с победой придем, и ура. И вот отгремело прощальных речей торжество. В походе король...

Осталось ничего. Представьте себе, наступили победные дни. 5 грустных солдат не вернулись из схватки.

играйте оркестры, звучите и песни, и смех. Минутной печали не стоит, друзья, предаваться.

ледоколы лечатся. Воздух пахнет стылым морем и серьезным рыбным делом, и на верфях ледоколы лечатся. За полярным кругом вдаль мчатся сани.

Конечно, между нами холодно. Здесь морожка, как коврами, укрывает стылый камень. И, конечно, между нами холодно. За полярным кругом крик белых чаек красят в разный цвет дома.

рай на песке, за полярным кругом смерть в 41-м расплескала кровь на снег.

дали севера, ни за ранги и медали, люди тверже камня стали, не отдали, не предали севера. За полярным кругом снег белый-белый, и над тундрою метель.

бросать на край земли огненные краски. Подними фонарь зари, пропусти все сказки.

На дворе стоит весна. Спят, спят мышата, спят ежата, медвежата, медвежата и ребята.

Я люблю этот бедный вертеп, это скопище наглых эстетов и владельцев ножей и кастетов и парламентской придури рэп. Я бежал с молодежных собраний, с целины и армейской муштры, и фуфло журналистских писаний не проникло в мои конуры. Я любил это хамство и мрак, эти улицы пьяных рабочих,

все больше артисты забавляют владетельный класс. И с дурманом в крови и в кармане спят бомжи в полутьме чердаков. И дыша перегаром в тумане, дети грабят и бьют стариков. Умирает страна некрасиво, похмеляясь и пробуя красть.

из рюма, а к полуночи глотаю стакан. А во сне чинаправные морды обещают прогресс и уют, прибивают на сердце мне орден и слова о свободе поют. А проснусь и заплю.

приходит к нам в жизни реально, а хочется, чтоб получилось хотя бы чуть-чуть, как в кино. Но как бы сердечко ни билось, узнать невозможно детально, когда колокольчик хрустальный к тебе постучится в окно. Ведь любовь — это критическая масса, это две недостающих половинки. Если вместе не сложить, то безопасно, словно атомная бомба без начинки.

Спокойно, товарищ, спокойно, у нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину, рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не причина, а только ступень для тебя. По этим истертым ступеням, по горю, разлукам, слезам, идем, схоронив нетерпенье в промытых ветрами глазах. Виденья видали ночные у паперти северных гор. Качали мы звезды лесные на черных глазищах озер. Спокойно, дружище, спокойно, и пить нам, и весело петь. Еще в предстоящие войны тебе предстоит уцелеть. Уже и рассветы проснулись, что к жизни тебя возвратят. Уже изготовлены пули, что мимо тебя просвистят.

Солнце дрожит в воде, ветер уходит вдаль. Вот уж который день я прихожу сюда, видеть, как ты плывешь, слушать, как ты поешь, парус крылом махнет, сердце на миг замрет. Но вот зима пришла, речка белым-бела, свернуты паруса, хмурятся небеса. Снег и печаль кругом кружится в ноябре, и не махнет крылом парусник на заре. Вот и любовь прошла, речка белым-белая,

якоря не бросать. Мы давно знаем старую заповедь: не бросать их у стенок, где эти сигналы горят. Якоря не бросать, не читайте нам длинную проповедь. Мы немножечко в курсе, где ставить теперь якоря. Мы бросаем их в море, в холодную ледистую воду. Мы выходим в эфир, и среди этой всей кутерьмы нам пропишут синоптики, словно лекарство, погоду. А погоду на море, пожалуй, что делаем мы? Мы бросаем потом якоря в полутемных квартирах, где за дверью растресканы тени соседей снуют. Негалантной походкой привыкли ходить по настилам, прогибаем паркет никуда не плывущих кают. Словно малые дети кричат по ночам пароход, им по теплым заливам придется немало скучать. И волнуются чайки от неудачной охоты, и всю ночь якоря на шинели сурово молчат. Но потом им блистать под тропическим солнцем и зноем, на военных парадах, на шумных морских вечерах. Якоря не бросать, это дело довольно простое. Ну а что оставлять нам? Об этом подумать пора. Мы не бросим и осень, не бросим мы топких и снежных, голубых, нескончаемых, вечно любимых дорог. На чугунных цепях опустили мы наши надежды, у глухих континентов, еще не открытых.

складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

простить и пожалеть. А мы смотрели с братом только на зарубки, на косяке дверном, мечтая повзрослеть.

В саду, где стужа и веет от земли, два привидения только что прошли. Глаза мертвы, давно уста увяли, расслышать можно шепоты их едва ли. Двум призракам напомнил старый сад,

дня того. Вот и спросить выходит не с кого. Остается лишь во снах, в прошловечной жизни вместе петь придуманные песни,

выдумать и не описать. С умным хлопотно, с дураком плохо, нужно что-то среднее, да где ж его взять? Дураком быть выгодно, да очень не хочется. Умным очень хочется, да кончится битьем.

так что лить без повода. Слезы смысла нет. До какого года нам выписан билет?

рассеет в воздухе меня туман. Чтоб не ожидали где-нибудь меня, ни к какому сроку

Явился не кстати, видно, рано окончил дела. Подошел, постоял у кровати, посидел в темноте у стола. В ванной руки помыв и обтерши, покачался в струях сквозняка, покружился индийской танцовши меж печальных теней потолка. И потом себя вел как невежа, будто это не он, а двойник, будто неугомонный приезжий, будто ветреный он отпускник. Не по нраву всем нам его роздых, дом на целое лето сдаем. Нам полезны и дача, и воздух.

долгих дней череда промелькнет без следа, но единственный день вдруг настанет. Он пришел, он принес тонкий запах волос, легкость рук, радость слез.

а года все летят в никуда и ложатся на лица дороги. Из купе наша речь от случайности встреч удается сберечь так немного. И все реже и реже мы теряем надежды, как легко было прежде.

лежать бы гусаку в жаровне на боку. Да, видимо, немного пофартило старику. Не то чтобы хозяин пожалел его всерьез, а просто он гусятину на завтра перенес.

стали друзьями. Старается гусак весь день и так и сяк, чтобы доказать собравшимся, что друг его добряк. Но племя гусака прошло через века и знает, что жаровня не валяет дурака.

дороге корчма, над дорогой метель, на поленьях зима, а в глазищах апрель, а в глазищах судьба. Изготовлена мне то ли курная изба, то ли губы в вине. Ходит медленный кот, важный как кардинал, мягкой лапою трет на груди ордена. И мечтает уснуть, как уходит зима, как он гонит весну по зеленым холмам.

воде. Там стояла девчонка, по-простому одета. И казалось, в тот вечер

любопытством глядела на наш ледокол. Вот и все приключения. Да и вспомнить, чего там пароходик прошлепал, волнишка прошла, но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметив.

рыбак, рыбак, сквозь шторм и мрак, смотри, брат, молодо, не пропадет нелегкий год твоих забот. Пусть упадет в твою ладонь морское золото, нас море ждет, нас море ждет, нас море ждет. Рыбак, рыбак, удачи нам с тобой обещанной.

Не забывай, что берег ждет, нас берег ждет. Закон морской, союз мужской, и нет железнее

снежных нитей проводов и мокрых крашеных ресниц. И каждый день

И ведь нельзя закрыть глаза. И ведь нельзя закрыть глаза. И вдруг художником не быть. Как трудно быть художником.

далеко, и мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

не стряслось беды, тем более, что оба давно уж не свободны. И он всегда в разъездах, она всегда с другим, а наставления мамы здесь вовсе не пригодны. Закон стихийных бедствий пока не объяснил.

Много весело до тех пор, пока не выветрится хмель. Но до царского села путь дорога весела до тех пор, пока не выветрится хмель.

дороге корчма, над дорогой метель, на поленьях зима, а в глазищах апрель, а в глазищах судьба. Изготовлена мне то ли курная изба, то ли губы в вине. Ходит медленный кот, важный как кардинал, мягкой лапою трет на груди ордена.

со вчерашнего дня. Грустно в море глядит, ожидает меня. Завалите меня.

всегда поет, а исчезну перестанет, а зачем? И лето кружит семена, сомлевших в полдень.

Продаю, купите то, чем я владею. Лестницу на небо дешево отдам.

всегда поет, а исчезну перестанет, а зачем? И лето кружит семена, сомлевших в пол.

присутствие свое, пытаясь обкусать ступни гигантам. Да черта ли в них проку, о чем-нибудь другом. Вот мельница, она уж развалилась. На Кудринской недавно такой ударил гром, что все ГАИ тайком перекрестилось.

Теперь никто не хочет хотя бы умереть, лишь для того, чтобы вышел первый сборник. Мы здесь

сольются голоса, и Млечный Путь задует в наши спины. А где же наши беды? Остались мелюзгой и слава, и вельможный гнев кого-то. Откроет печку Гоголь чугунной кочергой, и свет огня блеснет в пенсне фагота. Откроет печку Гоголь чугунной кочергой, и свет огня блеснет в пенсне фагота.

не была, а там посмотрим. Все так же мир прекрасен, как рыженький пацан. Все так же, извини, прекрасны розы. Привет тебе, Володя, с садового кольца, где льют дожди, похожие на слезы. Привет тебе, Володя, с садового кольца, где льют дожди, похожие

Вот и спросить выходит не с кого. Остается лишь во снах, в прошловечной жизни вместе петь придуманные песни.

честь. Оболгут твои дороги, кто из устно, кто строкой. Будут все твои тревоги, им на радость и покой. Нет, друзья мои, не нужно

Брак. Я врагов крупнее жажду по зубам и по уму. Мне из них понятен каждый, я не ясен никому. Я за ними наблюдаю, изучаю каждый шаг. Вы, друзья, мне много дали.

Я гляжу на фотокарточку, две косички, строгий взгляд, и мальчишеская курточка, и друзья кругом стоят. За окном все дождик тикает, там не Настя во дворе, но привычно пальцы тонкие прикоснулись.

Комсомолочке, комсомолочка идет, а ее коса острижена, в парикмахерской лежит, лишь одно колечко.

рабство и мрак, селекцию и оглупление, но правда несет нетерпение, и ясен растерянный враг. Он стоит проклятия, но мы, даст Бог, не унизимся вместе, а может, под звезд.

Нас исполняет музыка по лицам, нас исполняют судьбы, как по нотам, записанным в нестойкие страницы каким-то все напутавшим фаготом. В тех нотах есть живущие фигуры и те, кто попрощались, улетая. Но в самой середине партитуры есть наша с вами песенка простая. Смотрите, не забудьте позвонить в тот час, когда настанет непогода. Какое бы ни случилось время года, чтобы этот час нам вместе пережить. Смотрите, догадайтесь промолчать, когда нахлынет небо голубое, чтобы эта мысль явилась нам обоим, друг друга ненароком повстречать. В наш век всему простому мало места. Из старого, ну, моден перстень старый, я сам поклонник джазовых оркестров, но верю в семиструнную гитару и верю, что разлука есть потеря, что честь должна быть спасена мгновенно. Я вас люблю, я в это тоже верю, хоть это говорят несовременно. Смотрите, не забудьте позвонить

чтобы этот час нам вместе пережить. Смотрите, догадайтесь, промолчать.

0: друг друга ненароком повстречать. Что было, то забудется, едва ли. Сорокалетие взяв за середину, мы постоим на этом перевале и молча двинем в новую долину. Там каждый шаг дороже ровно вдвое. Там в счет идет, что раньше не считалось. Там нам, моя любимая, с тобою еще вторая молодость осталась.
1: С детских лет поверил я, что от всех болезней капель датского короля не найти полезней. И с тех пор горит во мне огонек той веры. Капли датского короля пейте, кавалеры. Капли датского короля пейте, кавалеры. Капли датского короля или королевы.

Белый свет я обошел, но нигде на свете мне, представьте, не пришлось встретить капли эти. Если ж вам вдруг повезет, вы тогда без меры капли датского короля пейте, кавалеры, капли датского короля пейте, пейте, кавалеры.

повезет, вы тогда без меры, капли датского короля пейте, кавалеры, капли датского короля пейте, пейте, пейте, кавалеры.

Кончилось лето жаркое, Шхельда белым бела. Осень дождями шаркая, в гости ко мне.

ясная, словно ты. Что ты так смотришь пристально, толком я не пойму.

перекрестков нет. Ты ж ведь большая умница, вытри с лица слезу. Горы снегами пудрятся, вот и сидим внизу.

0: Песни, как версты, длинные. Парень один поет.
1: Когда я на речку мальчишкой ходил, неся котелок и сачок, мне часто встречался у чистой воды веселый и глупый бычок.

Послушайте, если пойдете к реке и встретитесь с глупым бычком, он мордой потянется к вашей руке и станет махать вам хвостом. Привет!

Иди, к тебе вся моя нежность, радиограммой зазвонил, и в час полуночный, и странный, не прячет звезд во тьме лицо. Смотри,

Снег над лагерем валит, гнет палатки в дугу. Я в долгу перед вами, словно в белом снегу.

отдать, чтобы долг свой отдать, чтобы долг свой отдать. Где же вы пропадали, этих лет и не счесть? Отчего не писали? Я бы знал, что вы есть. И московский автобус, столь банальный на вид, обогнул бы весь глобус. От беды до любви, от беды до любви, от беды до любви. Претендуя на имя и ваши права, шли ко мне все иные имена и слова. То трубил я охоту, то я путал следы, то туман над болотом принимал за сады, принимал за сады, принимал за сады. То я строил квартиры, в которых не жил, то владел я полмиром, в котором тужил. От хлопот тех осталось чемодан и рюкзак, книги, письма и жалость, что все вышло не так, что все вышло не так, что все вышло не так. Спит пилот на диване, кто ж летает в пургу? Я в долгу перед вами, словно в белом снегу. Отчего ж так не скоро и с оглядкой бежит телеграмма, которой ожидаешь всю жизнь, ожидаешь всю жизнь, ожидаешь всю жизнь.

О, моя дорогая, моя несравненная леди, ледокол мой печален, и штурман мой смотрит на юг. И представьте себе, что звезда из созвездия Лебедь непосредственно в медную форточку смотрит мою. Непосредственно в эту же форточку ветер влетает, называвшийся в разных местах то муссон, то пассат. Он влетает и с явной усмешкою письма читает, не отправленные, потому что пропал адресат. Где же, детка моя, я тебя проморгал и не понял? Где, подружка моя, разошелся с тобой на пути? Где гитарой бренча прошагал мимо тихих симфоний, полагая, что эти концерты еще впереди? И беспечно я лил на баранину соус ткемали, и картинки смотрел по утрам

Одиночество шлялось за мной, и в волнистых витринах отражалось печальной фигурой в потертом плаще. За фигурой по мокрым асфальтам катились машины, абсолютно пустые, без всяких шагов.

И водили со мной хороводы одни непогоды. И все было на этой земле без тебя, без тебя. Кто-то рядом ходил и чего-то бубнил, я не слышал. Телевизор мне тыкал красавец в лицо, я ослеп. И, надеясь на старого друга и горные лыжи,

мой буксует во льдах, выбиваясь из сил. Золотая подружка моя из созвездия лебедь, не забудь, упади, обнадежь, догадайся, спаси.

На этой песне закончилась запись, совершенная 24 декабря 80-го года в городе Москве.

я знаю много песен о любви, и знаешь, слова в них словно музыка, прильни и слушай. Ты слышишь, в них ровное дыхание земли и моря. В глазах твоих лагуны, корабли и небо. Я знаю, то музыка моя в тиши лагун играет, и музыка твоей души во мне.

далеко, и мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

костер принимает меня как соавтор на равных боях.

Я видел землю чудную не раз, где никогда не появлялся лед, где робкий

Кусок асфальта, мокрые машины, высотных зданий сизые вершины. Таков пейзаж из форточки моей. А мы все ждем прекрасных перемен, каких-то разговоров в чьей-то даче, как будто обязательно удачи.

Все те же телефонные приветы и времени неслышные приметы. Листом осенним достигают дна.

Нежнейшие плечи. Таков пейзаж из форточки моей. А мы все ждем прекрасных перемен.

лук порезанный на части и прочие сомножители счастья. Таков пейзаж из форточки моей. А мы все ждем прекрасных перемен, каких-то разговоров в чьей-то даче, как будто обязательно удачи. Приходит огорчение взамен, приходит огорчение взамен.

приходит к нам в жизни реально, а хочется, чтоб получилось хотя бы чуть-чуть, как в кино. Но как бы сердечко ни билось, узнать невозможно детально, когда колокольчик хрустальный к тебе постучится в окно. Ведь любовь — это критическая масса, это две недостающих половинки. Если вместе не сложить, то безопасно, словно атомная бомба без начинки.

Из двух частей мы состоим, неравных весей и значений. Из тела, духа, а мучение дано в